как жила? Спросить бы надо, да не хочется. Грим морщинками наложен на лицо. Паутинки в волосах, как дым по осени. И на левой разведет

на фото твое взгляд печальный застыл, исписанный лист я в прошлом забыл.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Безоглядно в который раз дни за днями торопят жизнь. Крохи звезды у самых глаз так упрямо стремятся ввысь. Почему же порой и так приручает меня к себе и московские холода? Безучастно.

от жары, а то дороги от косых дождей размыты. На перемены эти проще ты смотри.

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефоны ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей

как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера.

не судили, товарищи, строго. Чтобы быть несудимым самим,

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замены.

пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера, не спешите стирать номера.

Может быть, ты одна, может быть, ты одна, или кто-то есть. Все же ничего не изменит, ничего не изменит. Это в сердце моем. Дни разлуки прошли, дни разлуки прошли.

0: и скажу: люблю.
1: Улыбнись, и все получится. Радио «Рокс».

0: Переменная облачность сегодня в республике, без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
1: Доброе утро!

0: Радио «Рокс».
1: Вот и все, как говорится, баба-ягодка. Опять мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё.

Как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

Переменная облачность сегодня в республике без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.

0: от души. Рокс.
1: Сколько надо душе, да немного ты сам понимаешь.

Жизнь тебя закрутит туго, и ты, конечно, вспоминаешь друга. Скажи, что дружбы может быть дороже, но кое-что есть в этой жизни все же. То, что любому словно воздух нужно, давайте все-таки признаем дружно, что в этой жизни так необходимо любить кого-то, да и быть любимым.

Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Переменная облачность сегодня в республике без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
1: Доброе утро!

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Переменная облачность сегодня в республике, без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Переменная облачность сегодня в республике без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.
1: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось

0: хотелось бы жить.
1: В Беларуси 7 утра.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: На календаре 22 мая, ну и, конечно же, пятница сегодня!
2: Ура, товарищи! И первый праздник, который мне хотелось бы сегодня озвучить в эфире Радио Рок, сегодня, оказывается, отмечается День Шерлока Холмса. Мы вот с Андреем решили этот праздник отметить и поискать хорошее настроение в пятницу утром. Но много работать не пришлось. Вот оно уже. Мы проснулись с этим настроением, друзья.
1: Я даже скрипку с собой взял, чтобы сыграть эту знаменитую мелодию. Но почему именно... Да. Почему именно дата эта выбрана как день рождения Шерлока Холмса? Да потому что в 1859 году в этот день родился сэр Артур Конан Дойл, который создал этого замечательного персонажа. И, конечно, это же всемирно известный детектив. Во многих городах в этот день проводятся какие-то тематические выставки, какие-то встречи любителей и фанатов кино и книг. Ну и, конечно, в Риге фестивали целые с шествиями проводятся в честь знаменитого детектива.
2: Я так и хотела сказать, овсянку, сэр, дайте, пожалуйста. Ну вот, нет, смотрю, овсянки нам сегодня не дадут, но день винегрета, друзья, хотите, не хотите, но отметить придется. Всем нам известен этот прекрасный салат из овощей, его история интересна. Как известно, изначально винегрет не был таким, как мы его привыкли видеть. Да-да-да, раньше его называли просто салат из вареных овощей и уксуса. А потом ингредиенты начали меняться. Существуют разные варианты подачи этого салата. Ну, в общем, сегодня мы призываем вас отпраздновать этот день, приготовив вкуснейший и полезный салат, так, как ваша душа того пожелает.
1: Ну и здорово! А также сегодня отмечается день рождения тюбика для зубной пасты. После салата же надо зубы почистить,
2: а как
1: да?
2: Же?
1: Ранее человечество пользовалось в основном чистящим зубным порошком, пока один дантист из Нью-Лондона в 1892 году не придумал более удобную упаковку в виде такого металлического футляра. И вот эта новаторская идея была одобрена и знатоками. С тех пор мы пользуемся зубной пастой вот в этом виде.
2: Ну, кстати, по поводу тюбика незакрытого. Даже много песен написано. Тебя раздражает незакрытый тюбик? У тебя в семье все закрывают?
1: Об этом никогда не думал, честно говоря.
2: Какой ты молодец.
1: Денег как грязи,
2: друзья,
1: поэтому я не переживаю.
2: У человека все в порядке с нервной системой. Не то, что у некоторых, правда?
1: Идем дальше. Что у нас там?
2: Взбила челку, подправила стрелки на глазах. И смотрю, пожалуйста, вот он. Всемирный день Гота сегодня отмечается.
1: Ага.
2: Не Бота, а Гота. Почти все мы видели вот людей, которые предпочитают наряжаться в темную одежду и носить бледный макияж. С готами связан действительно определенный стиль одежды и внешнего вида. Но многие люди ошибочно принимают готов за тех, кто одержим вот тем самым потусторонним миром. Однако это совсем не так. Всемирный день готов – это день, друзья, когда отмечают все странное, но в то же время чудесное. С праздником всех причастных.
1: Также сегодня отмечается день основания Третьяковской галереи. Место притяжения интеллигенции и тех, кто любит искусство. Поздравляем!
2: А еще, друзья, если заглянуть в историю, то в этот день, но в 1911 году была основана Международная федерация кинологов. Поздравляем! И всем, у кого есть четвероногие друзья в виде собакенов, большой-большой привет передаем.
1: Ну а в Петербурге в 1911 году была осуществлена первая в мире телевизионная передача именно в этот день, 22 мая.
2: Здорово, друзья! Ну а наше утро на Радио Рокс заваривается вместе с ароматом кофе. Надеемся, что оно пройдет замечательно в приподнятом настроении. И в этом вам ближайшие 4 часа будем помогать мы, ведущие этого шоу. Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Асимович.
2: Ну что, начинаем? Всем доброе утро!
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предупреждают, что сегодняшний день обострит противоречия и конфликты. Однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задач.
0: Гороскоп.
1: Овны, стойкость сегодня вам очень пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
2: Дорогие тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласию. Будьте осторожны.
1: Ну а близнецам сегодня нужно использовать способность глубинного понимания сути сложных идей.
2: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться все-таки на позитиве.
1: Львы, сегодня вы должны проявлять инициативу, если, конечно, готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
2: Девы, постарайтесь завершить хоть какую-то часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачно.
1: Весы, обед сегодня посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
2: Скорпионы, а вот вам сегодня стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем.
1: Стрельцы, ну а вас сегодня захватят новости и события, которые происходят далеко от вас.
2: Козероги, внимание, во второй половине дня подходящее время наступает, чтобы напомнить должникам об их обязательствах. Так что дерзайте и действуйте.
1: Водолеи, вот вам совет. В контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
2: Здорово. Ну и, дорогие наши рыбки, вот если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знакам зодиака без исключения.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Хочу рассказать тебе новость, Наташ, которая поможет, если ты соберешься восходить на Эверест.
2: О, слушай, давай.
1: Ну, мало ли,
2: а вдруг
1: знаешь,
2: пригодится, конечно.
1: В общем, власти Непала совсем скоро отправят на Эверест роботов-гуманоидов. Представляешь?
2: Зачем?
1: А для того, чтобы они помогали в опасных человеческих делах. Ну, к примеру, на горе скапливаются тонны отходов, это во-первых. Во-вторых, кто-то должен следить за ледниками и погодой и давать самую точнейшую информацию. При этом не замерзать и не просить есть, с чем роботы могут справиться. Но есть одна проволочка. Пока роботам нельзя на Эверест, потому что по закону на Эверест могут восходить только люди, и нет такого закона, который позволяет роботам делать это.
2: Вот. Уже, а что, еще закон надо издать?
1: Конечно, Эверест — это же такая отдельная структура, где есть свои разрешения, свои
2: правила,
1: запреты,
2: да,
1: и тому подобное. Mm-hmm. Поэтому пока не могут согласовать попадание робота туда, но, надеюсь, в ближайшее время с этим вопросом разберутся.
2: Слушай, летом в отпуск слетать тоже, вот, визу надо сделать, денег кучу заплатить. Тут и, слушай,
1: пусть и роботы ложкой хлебнут вот этой,
2: да,
1: бюрократии,
2: волокиты. Да, а как по-другому? Ну, с другой стороны, мне кажется, это очень хорошая новость, потому что, естественно, это все в помощь людям, потому что много всяких трагических ситуаций случается.
1: Возможно, появятся скоро роботы-спасатели, которые, несмотря на холод там и погодные условия, смогут вытаскивать застрявших альпинистов.
2: Да.
1: Надеемся на это.
2: Да, прогресс шагает просто огромными шагами вперед, друзья. Эх, успеть бы, как говорится. Ну, спасибо, Андрей, что я об этом рассказал. А вот кто-нибудь из наших рванет туда.
1: Да.
2: Будем болеть, во всяком случае, за то, чтобы все было благополучно.
1: Ну, а если робота там увидите, обязательно сфоткайтесь и сбросьте нам на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Да, друзья, еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на «Радио Рокс». С нами любое утро действительно доброе.
0: На подъеме.

0: тестирования, и пока абитуриенты перечитывают конспекты, пункты сдачи испытаний проходят финальные инспекции, комитет госконтроля и независимые эксперты мониторят объекты по всей стране. На финишную прямую выходит масштабное подземное строительство по Орловской в столице. Пешеходный переход к Национальному историческому музею планируют ввести в эксплуатацию уже в конце мая, а самолеты «Белавия» вновь полетят из Минска в Дубай. С этого дня рейсы будут выполняться дважды в неделю, правда, перед путешествием национальный перевозчик рекомендует перепроверять актуальное время вылета.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике, без существенных осадков в Минске, Бресте и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В Гомеле днем до 27 тепла, в Могилеве до 24, в Бресте воздух прогреется до 23 градусов, в столице и Витебске до 21, в Гродно сегодня плюс 20.

0: на подъеме. Рокс.
1: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, то вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня интересные факты о картине «Утро в сосновом лесу».
2: Все про все.
3: Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», но на самом деле в лесу. А первоначальное название было и без утра вообще. При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». Вот так.
1: Кстати, у картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведей добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников, но подпись Савицкого потом стер Павел Третьяков.
3: Ага. Ну а совсем скоро, друзья, расскажем, какой миф связан с именем художника и сколько денег Шишкин получил за картину. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.

0: Реклама.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
2: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.
4: Мы раз

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжается утро на Радио Рокс, и прямо сейчас расскажем, что происходит на столичных дорогах.
2: Да, уже горячо на улице Кунцевщина, Лобанка, Максима Горецкого, Алибегова от улицы Кунцевщина 32 до проспекта Газета и Звезда.
1: А обратите внимание на улицу Лилии Коростояновой. Там до Максима Богдановича появилась небольшая пробочка.
2: Да, на улице Семашко, Каролинском проезде, проспекте Любимого от улицы Петровщина до проспекта Газеты Правда придется провести небольшое количество времени.
1: А также задержаться придется и на проспекте Пушкина от улицы Матусевича до Ольшевского.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс, друзья. С нами любое утро веселее.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только три дня. С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7karat.by.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот ты знаешь, Андрей, пятница, а в календаре, вот тебе, пожалуйста, праздник замечательный, день винегрета.
2: Вот отлично, можно поделиться рецептом салата, к примеру, сегодня. Или у вас какой-то особый винегрет с какими-то необычными ингредиентами, которые делают вкус неповторимым.
1: Слушай, вот лично моя мама всегда в винегрет добавляла квашеную капусту и фасоль отварную.
2: Ага.
1: Ты представляешь, да, и заливалось это все обязательно семечковым маслом, которое такое, знаешь... ну, пахучее.
2: А, для запаха, да, и да, для вкуса.
1: Ой,
2: и вообще...
1: обожала в
2: детстве. Все хозяюшки прямо сейчас должны активизироваться, достать свои кулинарные книги или вспомнить свои знания в этой области.
1: У тебя какой салат самый любимый?
2: Мне нравятся, знаешь, легкие овощные салаты. Вот бабушка, помнишь, я рассказывал, готовила салат из капусты, да?
1: Ага.
2: Постоянно добавляла клюковку туда, и с утра это было самое то.
1: Замечательно. Слушай, вот ты сказал про капусту, ведь для меня капустный салат вообще самый вкусный в мире. И я, кстати, очень вкусно его делаю. И все об этом говорят. И если мы готовим, обязательно капустный салат за мной.
2: Тут надо дегустировать, Наташа.
1: Самое главное, вот всегда секретик рассказываю, что правильная пропорция соли, сахара и лимона. Вот если это соблюдено, и, конечно, пожмякать ее так знатно, чтобы, знаешь, прям... А сейчас особенно молодая
2: сачок
1: капустка
2: пустила,
1: пошла.
2: Да?
1: Ой, ребята, вообще. Друзья, спрашиваем сегодня вас, какой салат ваш самый любимый? В чем фишка этого салата? Когда обычно его готовите? Может, это какой-то сезонный салат? Может быть, зимой это один салат, а вот весной это абсолютно другой салат?
2: А может быть, вы как-то сходили в гости и попробовали что-то такое необыкновенное, что хотите поделиться с нами?
1: А может быть, обыкновенный винегрет вы готовите так, что все к вам приходят именно попробовать его? Ну что, вот такой винегрет мы сегодня нарезали с утра. Давайте-ка пишите на наш Viber 699-102.1 с кодом 33.
2: Складывайте свои салаты к нам на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: Кстати, можно их сдобрить хорошими фотографиями. Ну и звоните 8017-363-1013. Какой салат для вас самый любимый и почему?
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы во время последних звонков. Выпускников они пройдут уже завтра. Сотрудники МВД обеспечат охрану общественного порядка на всех площадках проведения мероприятий, включая церемонию возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и общегородской «Последний звонок» в Минск-арене. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи ГАИ. В местах массового отдыха граждан в парках и скверах усилят наряды. Столичная милиция готова гарантировать правопорядок во время торжеств, чтобы защитить несовершеннолетних от возможных противоправных действий. Белавия объяснила, с чем связаны корректировки в расписании рейсов в течение последних нескольких дней. Необходимость обусловлена как введением продолжительных ограничений на полеты в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, так и техническими причинами. В совокупности это приводит к изменениям в графике по принципу домино. Задержка одного рейса отражается на последующих. Наиболее ощутимая ситуация сказалась на чартерных рейсах из Минска в Анталию и обратно, и из столицы в Шарм-эль-Шейх. Также были затронуты регулярные полеты. Пассажиров перед выездом в аэропорт просят перепроверять время вылета или прилета на сайтах компании. Минский тракторный завод готовится отметить свое 80-летие серии масштабных мероприятий, первое из которых состоится уже 29 мая. С 11 утра на территории предприятия развернутся выставка техники, интерактивные зоны, а также фудкорт. На площади рядом с заводом гостей ждет музыкальный фестиваль, в афишу которого включены танцы тракторов и выступления звезд белорусской и российской эстрады. Завершатся гуляния ориентировочно в 23:00 красочным фейерверком. Слаломный канал под Минском наполнили водой. Его построили по образцу Мюнхенского, и долгое время здесь тренировалась сборная СССР по гребному слалому. Но затем канал был закрыт и нечасто использовался по назначению. В этом году Городорстрой проводит реконструкцию гидротехнического сооружения на Заславском водохранилище. Поэтому лишнюю воду пустили через гребной канал у агрогородка Ждановичи. Он будет полноводным весь теплый сезон, пока не закончат ремонт гидроузла.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zico дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся атмосферные фронты. Пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в субботу. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 8:08. Просыпайтесь, друзья. Это Радио Рок. С вами утреннее шоу на подъеме. А в студии Андрей Симович.
2: И Наташа Ладыгина. Сегодня, друзья, у нас есть официальный повод поговорить о высокой кухне. Ведь на календаре день винегрета. Этот скромный шедевр из свеклы и соленых огурцов спасал не одно наше застолье. Я бы сказала, даже не одно наше поколение. Так вот, нам стало сегодня с Андреем интересно. Вот какой же салат в вашей семье все-таки на первом месте? Оливье, шуба, а может быть такой суровый мужской салат? Помидоры с красным луком, например,
1: может быть,
2: сладким, под шашлычок.
1: Ну и еще расскажите, пожалуйста, какой самый необыкновенный салат вы пробовали в своей жизни? И пишет нам Борис. Для меня фаворит это греческий. Только если сыр фету жирный, оливки соленые, а лук фиолетовый режется кольцами. Такой летний кайф получается. А еще я фанат винегрета. И меня бесят люди, которые добавляют в него квашеную капусту. Там должны быть только соленые огурцы и свекла.
2: Так, Борис, вызывай вас на такую, знаете, кулинарную дуэль. Давайте посмотрим, чей винегрет вкуснее.
1: Чей возьмет?
2: Мой или ваш? Да, я все-таки туда вот капусточку эту добавляю.
1: Ну, видишь, Борис консерватор у нас. За старые традиции.
2: Борис, вот и консервируйте свои огурцы.
1: Рановато будет.
2: Так, смотри, Саша нам что написал. Доброе утро, любимое радио. Мой любимый салат из морепродуктов, но обязательно надо добавить сок и чистую мякоть апельсина. Александр, хотелось бы когда поподробнее. Морепродукты разные бывают, их вон какое великое множество. Понятно, что заправка обязательно. Ну, давайте поподробнее, мне интересно.
1: А вот Инна пишет, а у меня любимый салат это с теплой куриной печенью, руколой, карамелизированным луком и бальзамиком. Готовлю салат на Новый год даже вместо шубы, и многие в восторге от него. А вот самый необычный я пробовала такой. Как-то в Грузии мне дали салат из зеленых помидоров с грецкими орехами и с чесноком. Зеленые помидоры, грецкий орех и чеснок.
2: Ага.
1: Такой вкус получается терпкий, пряный, взрывает мозг. Вот до сих пор ищу рецепт этого салата.
2: Как интересно. Слушай, моя вторая мама закрывает зеленые помидоры с чесночком, надрезает вот верхушечку этого помидора, так открывает
1: крестиком.
2: Да, и кладет тут такая вкуснятина. Вот зеленый помидор, да. Так. Слушай, хорошая закуска.
1: Хорошая закуска. Пятница.
2: Так, Дима нам написал, а я люблю салат из черемши. Думаю, не надо объяснять, почему. А Маргарита пишет, что ее любимый салат из помидоров, огурцов, красного и желтого перца. И заправлено это все чем? Солью по вкусу. Т9 написал, молью по вкусу.
1: Хороший, интересный салат. Вьетнамский называется, наверное.
2: Вы знаете, что Маргарита тоже люблю, а еще и горбушечку черного хлеба такого хрустящего отломить и потом это все помакать. Правда вкусно?
1: Не знаю. Наверное, мы истечем слюной к концу эфира с такими темпами.
2: Тем более, вон Елена написала, конечно, один из самых вкусных салатов. Это салат из капусты. Лен, мой человек. Да, но она еще добавляет помидоры и огурцы. Вот он уже сам просится, чтобы его скушали. Еще винегрет только я люблю с огурцом маринованным и капустой квашеной. Вы знаете что, а я тоже как-то, я все больше в салаты добавляю все-таки маринованные огурцы. Недавно купила в магазине соленые, весь оливье испортила.
1: Ну, знаешь, вот единственное, жалко, что мы не на телевидении сейчас, так бы могли в этот момент что-то нарезать, делать свои салаты, а наши слушатели с удовольствием на это посмотрели.
2: Андрей, ты можешь пойти нарезать пару кругов вокруг нашей студии, а я, пожалуй, немножечко поработаю.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Вы сможете испытать все эмоции от печали до радости.
2: Или наоборот.
1: И туда, и обратно, буквально через 6 минут, потому что в рубрике «Верю, не верю» возможно все. Есть три новости, одна из них не настоящая.
2: Друзья, дозванивайтесь. 8017-363-1013. Будет интересно, как обычно.
0: Дорожная обстановка.
1: Смотрим на карту столицы и видим, что загруженность оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения.
2: На Партизанском от Ворвашени до Центральной улицы 9 минут. На Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова столько же. 3 минутками меньше простоите на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
1: И 7 минут потеряете на МКАД от Притыцкого до улицы Тимирязева.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
5: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
8: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
9: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
10: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
11: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
12: Радио Рокс.
13: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
14: Только 3 дня. С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.

0: Верю, не верю.
1: Три новости уже ждут вас. Кстати, результат на этой неделе не оптимистичный.
2: Ребята, 4-0. Мы сейчас с Андреем почесали потылицу.
1: Редко такое бывает, что в одну калитку проигрываем.
2: Пожалуйста.
1: Пока еще.
2: Ну, я надеюсь, что хотя бы один балл престижа отыграем сегодня, а? Ты как думаешь, коллега?
1: Я могу только рассчитывать на победу и могу только надеяться, как ты правильно сказала.
2: Ну, хорошо, друзья, звоните 8017-363-1013. Приходите в гости. Три новости готовы. Ваши задания. Задача разобраться, что же из трех новостей, какие две правдивые новости, а какая одна затесалась сюда абсолютно несъедобная.
1: Пока наш слушатель дозванивается, а он уже дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Ольга.
2: Олечка, очень приятно. Оль, значит, вот три новости. Вам надо догадаться, какая из трех новостей неправда. Первая новость. Россияне начали увлекаться судебным туризмом.
1: Опа.
2: Что это значит? Люди ходят на открытые заседания ради эффекта сериала в реальной жизни. Поэтому, если не знаете, как провести выходные, вот, пожалуйста, можно посетить и у нас, наверное, открытые заседания.
1: У кого какие развлечения, да, вот как говорится.
2: Ну а что, прям в действии мыльная опера, понимаешь?
1: Хорошо, вторая новость из Германии. В Берлине, если вы не знали, недавно открылся ресторан, где кормят только воздухом.
2: Тоже мне.
1: Официально, только воздухом.
2: Так, хорошо. Ну и третья новость. Британский технопредприниматель основал, Оля, новую страну, которая управляется искусственным интеллектом.
1: Опа.
2: Вот теперь новая страна уже существует.
1: Посмотрим, что из этого выйдет.
2: Угу, интересно. Ну что скажете, какая из трех новостей вам показалась неправдивой?
3: Так сложно, все какие-то стрёмные.
2: А как вы думали?
1: Вот старались хоть как-то.
2: Слушайте, ну у нас 4-0, у нас ничего не остается.
1: Выхода нет.
2: Водить вас за нос, Оля. Ну давайте вот какая, вот все-таки какая из новостей вам показалась, ну, абсолютной неправдой?
3: Ну, насчет первой я сомневаюсь.
2: Хорошо, так. Смотрите, значит, россияне начали увлекаться судебным туризмом, так называемым. Вот этот новый вид досуга, для которого не нужно быть стороной дела или иметь какой-то специальный статус.
1: Ага.
2: Особенно популярны, друзья, вот эти открытые заседания по разводам, по разделу имущества, долги или громкие уголовные дела. Вот чтобы попасть в зал, нужно просто прийти туда как слушатель. Увлекаются чаще всего вот этим судебным туризмом домохозяйки. В общем-то, я думаю, что это такой туризм, который может себе позволить каждый.
1: Ну, знаешь, сериал не смотришь, пошел живой.
2: Посмотрел, да.
1: Жизненный
2: сериал
1: посмотрел.
2: Слава богу, что не у меня.
1: Угу. Верите?
3: Не знаю, подумаю.
2: Ладно.
1: А про берлинский ресторан, где вас воздухом потчевать будут?
2: Угости нашу гостью порцией свежего воздуха, Андрей.
1: Смотрите, в меню 5 видов атмосферы. Это горный, морской, городской и осенний парк. Так вот порции называются. Кстати, порция — это 20 минут дыхания через специальную аромат-трубку. И посетители еще платят 50 евро за ощущение сытости. Вот такой вот сбор воздушный.
2: Зарабатывают вообще на чем могут,
1: Ну, а с другой стороны, горным воздухом подышать. Это за 50 евро всего лишь.
2: Андрей, ну воздух продавать, ты меня прости, конечно. Ну хорошо, продавать.
1: Это ресторан. Высокое искусство.
2: Так, сходили бы... Оль, вы бы пошли в такой ресторан, когда вы после работы голодная и
3: нет,
2: не хоть...
3: Нет.
1: А певцы в этом ресторане молчат и просто смотрят на тебя.
3: Еще за 50 евро.
2: Они просто глотают слюни, потому что кое-кто приходит и показывает им лимон.
1: О, надышался, смотри, на ногах не стоит.

0: интеллектом. По задумке мужчины, этим государством должен управлять совет из гениальных ботов. Последние, по сути, являются клонами Марка Аврелия, не просто так, Нельсона Манделы, Леонардо да Винчи и других выдающихся личностей. Экспериментальное государство вряд ли когда-то будет признано лидерами существующих стран, но сегодня не менее 12 тысяч человек, друзья, изъявили желание стать его гражданами и фактически резидентами этой страны.
1: Ну а что сказать, такие умные люди руководят, хоть и компьютерные.
0: А мы не знаем, как будет дальше. Верите в такую новость?
2: Ну, знаете, сейчас в связи с этим развитием искусственного интеллекта может быть.
0: Хорошо. Так. Значит,
1: спросим у Вайбера, что не может быть.
0: Что не может быть, мнения на Вайбере разделились между второй и третьей новостью. Угу. Единичек буквально 2-3 штучки. Ну, не поверили в ресторан и не поверили в страну, управляемую ИИ. Андрей, считай до трех, время шепчет. Поехали.
1: 1, 2, 3, новость номер
2: 2.
0: И еще становится 5-0. Ну что тут скажешь, Оля? Мы пойдем поплачем.
1: У меня речь отняло просто.
0: Спасибо вам огромное, Олечка. Приходите к нам еще, но...
1: Это позор для нас.
0: Это кошмар какой-то. Уходим.
3: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться имеющимся оружием, заявил накануне Александр Лукашенко. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия в Могилевской области. Белорусский авиаперевозчик «Белавия» возобновляет чартерную программу в Тунис. Все билеты на первый рейс раскуплены. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Национальное первенство собрало 145 граций из всех регионов страны. В числе соискательниц наград – медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горнасько.
3: Погода.
4: Сегодня в Минске переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
3: Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: В первых эскизах картины было всего два медведя, но это показалось авторам скучным, поэтому медведей на картине четверо – медведица и три медвежонка. Продолжаем рассказывать интересные факты про картину «Утро в сосновом лесу».
2: Все про все.
3: Существует миф, что Шишкин не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах, друзья, сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы именно его рукой. Но будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше.
1: Кстати, Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а поэтому заслуживал как минимум половины от этой суммы.
3: Честно говоря, я с ним полностью согласна. Ну а вскоре мы расскажем об альтернативной версии картины и после какого события картина стала всенародно популярной.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Только по 24 мая у дискаунтерах грошек. Завжди тут цены цуд. Апельсин 3,59 за килограмм.
2: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
3: Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Гавровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Так хочется на Мальдивы. І од нової машинки я би не відмовилася. А я ще...
1: Едем худший у дискаунтер грошей. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошек. Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
2: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязни. Игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
6: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 5 баллов, а это значит, что движение плотное. На Партизанском проспекте от улицы Буденного до Велосипедного переулка скорость потока 9 км в час, и на 9 минут в этой пробке придется задержаться.
2: На 7 минут застрянете на МКАД от Логойского тракта до Раубической улицы, на 6 минут на улице Кубокулоса от Белинского до Сурганова, 8 минут простоя на Радиальной от Переходной улицы до Волпшасова.
1: И совсем не быстро движется поток на Орловской улице от Лилии Коростаевой Стояновой до Максима Богдановича.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну и, конечно, шутить мы никогда не устанем. Прямо сейчас это докажем.
0: Хохмачи.
1: Начало шутки уже передо мной. Прямо сейчас эту шутку озвучу.
2: Ну, давай.
1: Простите меня, если кто-то будет задет ей.
2: Да? Ну, давай.
1: Абстрактное имя. Катя была настолько некрасивая, что...
2: Да елки-палки.
1: Это вымышленный персонаж.
2: Хорошо, давай мультяшный представим. Катя была настолько некрасивая, что ее собака отказывалась с ней выгуливаться.
1: Вот так вот. Ну, например. Стыдно было, что ли?
2: Да не пойду я с ней.
1: А если какой-нибудь мопс, это еще обиднее.
2: Ой, мопс сам не красавчик, я тебе честно скажу.
1: Ну, а мнение о себе.
2: Мы ни разу про мопсов не шутили.
1: Точно, это тема нашей следующей будет передачи.
2: Друзья, ну а пока эта шутка. 699-102.1 с кодом 33. Начало положено. Ваша задача — приделать к началу этой шутки хвост, завершить ее весело, так, чтобы мы похохотали все вместе. Но в конце этого часа мы выйдем в эфир, обязательно почитаем самые веселые ваши шутки и отыщем среди вас самого крутого пятничного хохмача.
1: Катя была настолько некрасивая, что...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
7: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
8: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папе 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
9: Завжди тут цены цуд. Кока-кола 3,19 за 1,5 литров.
10: Подробности на сайте грошек.by и по телефону +375-44-787-80-26.
11: Радио Рокс.
12: Заветную бутылку достал из гардероба я, но как не выпить стопочку в такой чудесный день? Мы чокнемся за родину, за красную смородину, за тину да болотину окрестных деревень. Отправлю в небо пробочку, налей.

0: Хохмачи.
1: Ну, а сегодня шутка про ту, которая в зеркала не смотрела. Начало шутки такое. Катя была настолько некрасивая, что...
2: Честно, Андрей, не знаю, как ты сегодня дойдешь домой, но я с тобой рядом не пойду, девочки.
1: Главное, машину мою не трогайте.
2: Нам не заживет. Я, кстати, расскажу, где он ее припарковал.
1: Не-не-не-не.
2: Катеньки, назначаю вам свидание, будем мстить. Так, Денис пошутил. Ладно, ребят, сегодня правда. Ну, мы шутим, да, никто не обижается. Катя была настолько некрасивая, что когда она играла в прятки, друзья ее не искали принципиально.
1: Бедный ребенок.
2: Денис меня разорвало просто.
1: А Петр считает, что Катя была настолько некрасивая, что рядом были одни нетрезвые мужчины.
2: Ну, смех и грех, ну правда. Валера пошутил, Катя была настолько некрасивая, что, глядя на себя в зеркало, заставляла себя повторять: я самая обаятельная и привлекательная.
1: А это вот
2: правильно.
1: Отсылочки.
2: А я так делаю каждое утро. Вот тем более, если Катя нам написала.
1: Вот что думает Катя. Катя была настолько некрасивой, что работала на радио.
2: А между прочим,
1: ответочку сразу...
2: Катя, абсолютно верно. Вот на радио могут работать даже некрасивые девочки.
1: А какая разница? И мальчики могут быть тоже не ахти. Ничего страшного. А вот Александр...
2: Яркое тому подтверждение сидит здесь.
1: Не будем имен называть и в паспорта заглядывать подавно. Александр пишет, что Катя была настолько некрасивая, что Хичкок отказался снимать ее в фильме.
2: Трагедия.
1: Испугался сильно, наверное.
2: Так, Серега с нами. Катя была настолько некрасивая, что когда она заходила в комнату страха, не только другие посетители, но и администратор покидали аттракцион в панике.
1: Так это и есть аттракцион под названием Катя. Мария продолжает шутку. Катя была настолько некрасивая, что Фиона рядом с ней смотрелась просто королевой.
2: Ну,
1: кстати,
2: что?
1: Фиона мне нравится.
2: И мне тоже нравится. И Катя мне нравится. Оксана пошутила. Катя была настолько некрасивая, что даже клещи прятались от нее, когда она заходила в лес за грибами.
1: Или клещи, да. Клещи.
2: А я сказала клещи, да.
1: Клещи — это, извините, инструмент погрубее.
2: Да у меня клещи
1: можно...
2: Жали мне пальцы, я не могу это читать даже.
1: А вот Елена продолжает. Катя была настолько некрасивая, что когда она родилась, аист принес извинения.
2: Лена,
1: первый
2: браво.
1: Случай в истории.
2: Так, Едвига Ивановна с нами. Катя была настолько некрасивая, что вороны при ее появлении громко каркали и стремились сделать на ее гнезде, на ее голове гнездо.
1: А, вот так вот, путали. Инна думает, что Катя была настолько некрасивая, что ребята спрашивали у ее подруг, а где же у этой девушки изюминка?
2: Ну, так вот и изюминка, что такое. Тамара пошутила. Катя была настолько некрасивая, что выигрывала все конкурсы как единственный экземпляр, ни на кого не похожий.
1: Ну, вот такие вот умозаключения по поводу красоты Кати у нас сегодня были.
2: Ну, я не знаю, будем выбирать лучшего шутника? Тоже чревато, я тебе хочу
1: сказать.
2: Мне
1: кажется, все хороши, друзья. Все мы повязаны теперь. Ходите и оглядывайтесь, вдруг Катя за спиной.
2: Да, действительно. Ну, пошутили, никого не обидели, надеюсь, во всяком случае. Двигаемся дальше. Сегодня отмечаем день винегрета. Вот такой винегрет у нас получился в эфире. А вас спрашиваем, какой салат для вас самый вкусный и почему? Свои комментарии на данную тему пишите на наш Viber 699-1021 с кодом 33.
1: А те, кто уже в салате, могут присылать свои истории на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще лучше звоните, ну если можете. 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.
3: А помнишь ли, товарищ,

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться имеющимся оружием, заявил накануне Александр Лукашенко. Глава государства наблюдал за тренировкой боевого применения ядерного оружия. В Могилевской области на базе ракетной бригады прошел электронный пуск оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Весь алгоритм был боевым, но без старта двигателя и полета ракеты. Параллельно в России проходили учения стратегических ядерных сил. Президенты двух стран вышли на прямую связь. Общий замысел – быть во всеоружии и готовыми отразить возможную агрессию против союзного государства. Белорусские следователи установили личности сотрудников польской полиции, которые обстреляли автомобиль 60-летнего белоруса, уроженца Слонима. В СК отметили, что по факту нападения на белоруса проводится проверка. Произошедшему будет дана жесткая правовая оценка. Сообщается, что раненый на трассе польскими полицейскими белорус попросил знакомых в Польше помочь ему доехать до границы. И на родине его срочно госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое. Он потерял много крови. Мужчина находится в Минске, в главном военном клиническом медцентре Вооруженных сил Беларуси. Белорусский авиаперевозчик «Белавия» возобновляет чартерную программу в Тунис. Все билеты на первый рейс раскуплены. Из Минска в солнечную средиземноморскую «Энфиду» теперь можно добраться за 8 часов. Раньше приходилось делать несколько пересадок, например, в Стамбуле или Москве. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Национальное первенство собрало 145 граций из всех регионов страны. В числе соискательниц наград – медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горнасько, а также призеры крупных международных стартов. В этом году чемпионат необычный. У спортсменок появился дополнительный стимул. Лучшие попадут в сборную и будут представлять страну с национальной символикой.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Банк Билвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Билвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт bilweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся атмосферные фронты. Пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в субботу. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Ну вот действительно, чего же нам грустить, ребята? Мы вместе, мы на Радио Рок. Сегодня утро проходит на позитиве. Точное время 9 часов и 7 минут.
2: Ну а мы в день винегрета, который мы отыскали в календаре, спрашиваем вас, какой салат в вашем личном рейтинге держит первое место? Без чего не обходятся ваши выходные? Друзья, в общем, пишите на наш Viber 699-1021 с кодом 33. Заходите на страницу ВКонтакте. А можете прямо сейчас набрать наш студийный номер и рассказать о своем салате. 8-017-363-1013.
1: И вот Алекс нам написал: я, конечно, не гурман, но вот попробовал этот салат и удивлен его вкусом. Как вам? В общем, сельдь под одеялом из черного шоколада. Звучит ужасно, но шоколад тертый, еще и с майонезом, и свеклой, дает такой невероятный землистый вкус. Мне показалось, что повар, который для меня этот салат приготовил, вот он в какой-то степени гений. Ну, к этому нужно прийти, наверное, дорасти,
2: Ты знаешь, что нет? А вот так вот на слух, конечно, звучит так.
1: Сельдь под шоколадной шубой.
2: Селедка, да, не очень. А попробовать, может быть, и можно было кусочек.
1: Самые смелые вкусовые сочетания, они же самые запоминающиеся.
2: Так, Наташа нам написала: у нас в семье самые любимые салаты, самые простые. Я люблю томаты со сметаной, а муж зеленый лук со сметаной. Ой, так вкусно, когда сезон как раз начинается. Это действительно такой свежестью пахнет. Но есть один секрет. Лук и помидоры должны быть выращены собственноручно.
1: Ага.
2: Салат идут прямо с грядки.
1: Ну, конечно. Сделано с любовью.
2: Если покупные овощи, но из холодильника, все, салаты не такие, как надо. Это правда, Наташа, соглашусь. Чем проще, тем вкуснее. Жаль, что период таких салатов короткий. А если бы еще и сметана своя, вообще бомба была бы. Я сейчас задумалась, может, козу или корову завести на даче? Наташа, почему нет?
1: Или на крыше можно дома, если что-то уже не позволяет дачу купить. Ну, а вот есть необычный рецепт от Анны. Она им делится. Смотрите, друзья, груша, грецкий орех, мед и розовый перец. Вроде как со стороны как извращение звучит,
2: нормально.
1: Это божественный вкус. Попробуйте.
2: Как здорово, груша.
1: А как салат называется? Вот название такие...
2: Это не важно, я бы
1: пишите,
2: попробовала.
1: Пишите, Анна.
2: Да, Сергей с нами. Самый-самый вкусный салат, пишет он, квашеная капуста с морковью и добавлением бруснички, квашеная в дубовой бочке и установленная на балконе в мороз зимой. Открываешь крышечку, сбиваешь тоненькую корочку льда, накладываешь в тарелку из картофеля, тошечка запеченной целиком. Сережа, как вам не стыдно? Вот как нам работать дальше, а?
1: Прямо с позаранку.
2: Ай, вообще красота, Сережа, спасибо большое.
1: Ну и Леха пишет: мой любимый салат – это миска, в которую ссыпаны остатки всего из холодильника, да еще и под майонезом. Салат называется студенческий, универсальный.
2: Это точно. Слушай, а в студенчестве, кстати говоря, все, что было в холодильнике, а в холодильнике обычно ничего не было, салаты мы не делали.
1: Но главное помельче нарезать все, чего нет.
2: Это точно.
1: Ну и закатки, конечно, спасали.
2: Мамины, еще бы и бабушкины. Друзья, присоединяйтесь к нашей кулинарной теме. Сегодня спрашиваем вас, какой салат для вас самый вкусный и почему. Пишите, звоните, ну а мы двигаемся дальше.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну и по традиции приглашаем всех в наш кинотеатр. Случится это через 6 минут, а фильм будет сегодня примечательный.
2: Что смотрим? Что смотрим?
1: «Инопланетянин». Помнишь такое кино?
2: Ну, напомни, нет, не помню.
1: Где мальчик познакомился с инопланетным жителем. Стивен Спилберг снял вот этот знаменитый постер, когда мальчик везет инопланетянина на фоне восходящей луны.
2: Да, да, да.
1: Вот они
2: постер
1: летят.
2: Помню, фильм не смотрел, наверное.
1: А вот хорошая возможность будет познакомиться с классикой.
2: Хорошо, друзья, приходите в гости, только вы сможете нам помочь в этом деле. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты сигнализирует о том, что в Минске загруженность оценивается в 4 балла.
2: Да, на Аранской улице от Тростенецкой до улицы Свердлова придется простоять целых 13 минут.
1: 6 минут потеряете на МКАД от Раубической улицы до Долгиновского тракта.
2: Семашко, Каролинский, проспект Любимого от Петровщины до проспекта Газеты «Звезда» 9 минут.
1: И на 10 минут задержаться придется на Красной улице Якуба Колоса от Машерова до Белинского.
2: Столько же проведете на проспекте Машерова-Козлова от Даумана до Платонова, ну и каких-то 6 минут на Притыцкого от Петроглебки до Лобанка. Оставайтесь с нами. С нами любое утро. Краша.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Белл Автомаркет.
0: Продажа авто.
2: Белл Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
2: Белл Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж. Диаметр 24 сантиметра. Всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Друзья, ну а мы приглашаем вас в наш импровизированный кинотеатр. Приходите в гости. Вот вам, пожалуйста, счастливый билетик в руку. 8-017-363-10-13.
2: Да, история Стивена Спилберга о дружбе мальчика с Земли и мальчика с другой планеты. Инопланетянина завоевала 4 премии «Оскар» и почти 800 миллионов долларов в мировом прокате. Поплакать там можно, Наташа, порыдать.
1: Есть... То есть ты считаешь, что я недостаточно в этой жизни нарыдалась.
2: Нет, я желаю тебе посмотреть это хорошее кино и восхититься гением режиссера и актеров. В общем, при скромном бюджете в 10,5 миллионов долларов заработать 800 миллионов — это гиперуспех.
1: Да, это правда.
2: И, в общем, эта трогательная история до сих пор популярна, а вообще подавляющее большинство голливудских проектов снимают там на зеленке и снимают отдельно сцены в разных последовательностях. Тут Спилберг пошел по другому пути, потому что в кадре были дети, и сцены стали снимать строго в той последовательности, в которой они появляются в финальном монтаже.
1: Интересно.
2: Да, режиссер пошел на этот шаг ради одной цели — позволить детям-исполнителям постепенно привязаться к инопланетному существу, как их персонажи. И вот когда наступил черед финальной сцены прощания, то дети, которые снимались, действительно рыдали, потому что инопланетянин к тому моменту стал для них живым другом, а съемочная группа — второй семьей. Вот какие уловки психологические применялись.
1: Друзья, приходите в гости. 8-017-363-10-13. 5 вопросов, 10 ответов у Андрея уже наверняка заготовлены.
2: И, конечно, мы будем помогать вам во всех отношениях. Единственное, приложите небольшое усилие. Если вы не обладаете телекинезом, как инопланетянин, наберите 8-017-363-10-13 и окажетесь у нас в студии.
1: Слушай, ну а я, кстати, не против вот попробовать пройти эту викторину вместо кого-то. Ребят, ладно, спасаю вас сегодня.
2: Ну, хорошо.
1: Беру удар на себя.
2: 5 вопросов для Наташи с двумя вариантами ответа. Поехали, Наташа.
1: Давай, поехали.
2: Первый вопрос. Что больше всего любил есть пришелец? Конфеты Ризес или микросхемы калькулятора?
1: Конфеты, я думаю,
2: любил. Ну, конечно.
1: Да?
2: Да, да.
1: Здорово,
2: класс. А микросхемы,
1: класс,
2: наверное, тоже так актуальны
1: для
2: вкусненько
1: пришельцев.
2: Второй вопрос. С помощью чего инопланетянин пытался построить передатчик для связи со своими, то есть отправить сигнал в космос?
1: Так.
2: С помощью зонтика, игрушки и вилок или с помощью воздушного фильтра и полуоси от Лады Гранты?
1: Нет, ну, конечно же, зонтика и игрушки. Я бы тоже выбрала.
2: Гранта, возможно, тоже бы помогла. Но злых пришельцев
1: привлекла. Сегодня тебя около работы будут дожидаться еще и владельцы Лады Гранты.
2: Нарвался на всех сегодня уже, да?
1: За рулем Катерина.
2: Ясно. Третий вопрос. Какая необычная способность есть у пальца пришельца?
1: Вау!
2: Да, была такая способность.
1: Ну-ка, какие варианты? Давай, порадуй меня.
2: А можно, да?
1: Можно, конечно.
2: Можно.
1: Давай.
2: Он светился и исцелял раны. Палец.
1: Палец.
2: Палец, да. Или этот палец можно было взять...
1: Ребята, он как шпагу на меня направил свой длинный палец.
2: И раздать Wi-Fi.
1: Второе было бы хорошо, но я выбираю первый ответ.
2: Верно, он исцелял раны и светился.
1: Слушай,
2: еще.
1: Каждому бы доктору, да по такому пальцу.
2: Да, да по такому другу, каждому ребенку.
1: Все бы доктора пошли.
2: Четвертый вопрос. Как мальчик Эллиот заманил инопланетянина в дом в первый раз? Он сделал дорожку из конфет или он просто включил песни Игоря Николаева? Выпьем за любовь.
1: Я бы лучше пел песни других этих самых исполнителей. Там, приходите в мой дом. Михаил Круг.
2: Михаил Круг?
1: Да, ну хорошая песня была, да.
2: Это точно.
1: Ну, конечно, конфеты, конфеты.
2: Конфетами заманивал, да. Ну и последний, финальный вопрос. Почему инопланетянин изначально остался на Земле? Вот как так вышло? Он засмотрелся на цветы и не успел на корабль? Или его высадили как безбилетника и зайца?
1: Слушай, кто
2: там
1: мог...
2: свои у них законы инопланетные.
1: Кто так мог сделать? Ну, конечно, засмотрелся на цветы.
2: Верно! Ой, злой инопланетный
1: все,
2: контролер
1: хочу,
2: тут ни при чем.
1: Я хочу посмотреть этот фильм. Андрей, большое тебе спасибо. Получила просто удовольствие, как будто на воздушной какой-то тарелке полетала на
2: вот,
1: инопланетной.
2: Вот, а то ли дело, если посмотришь оригинальное кино с хорошей озвучкой в хорошем
1: качестве.
2: Друзья,
1: вот вам, пожалуйста, идея для выходных. Можно и с детьми, мне кажется, этот фильм посмотреть.
2: Нужно
1: семейное
2: даже
1: кино. Здорово. Идем дальше.
3: На подъеме. Рокс.
4: Грустных снов.

Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Тоннелепроходческие комплексы, задействованные в строительстве столичного метро, пройдут под реку Свислочь. Ранее Мингросполком сообщал, что проектирование четвертой кольцевой линии планируется завершить в 2028 году. Первая очередь будет включать три станции от улицы Богдановича до улицы Тимирязева. Президент США Дональд Трамп объявил о решении дополнительно перебросить в Польшу 5000 американских военнослужащих.

0: области днем без существенных осадков. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.

0: на подъеме.
1: Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. Утро в сосновом лесу можно считать фотографией леса в предрассветный час. Продолжаем рассказывать интересные факты про картину «Утро в сосновом лесу».
2: Все про все.
3: Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина.
1: Ну а массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике, ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века они начали выпускать конфеты «Мишка Косолапы» и дизайн обертки которых разработал Мануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
0: На подъеме.
4: Снова чертит надо мной

ветер гонит дождь с кашей снежною. И только в сердце мне поет свирель надеждою.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Камень. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
1: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты говорит о том, что загруженность в Минске оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения.
2: Да, на 10 минут застрянете на Сурганово, Орловской, от Платонова до Лилии Крастояновой. На 6 минут на проспекте Газеты «Звезда», улица Янки Бруля, от Любимого до Льва Сапеги.
1: 6 минут потеряете на Красной улице, от Якуба Колоса, Веры Харужей до улицы Калинина.
2: На проспекте Дзержинского, от улицы Алибегова до Любимого, простоите 7 минут.
1: И 6 минут на проспекте Машерова, улица Козлова, от Красной до Платонова.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.
0: Пароль.
1: Ну вот сегодня испытаем тебя в пятницу. Это будет гораздо сложнее.
2: С удовольствием. Друзья, я знаю, что точно поможете.
1: Если Наташа так уверена, пора слушать слово «пароль».
3: Пароль «Графин».
1: Ага, хорошо. 699-1021 с кодом 33 – это наш вайбер для ваших подсказок. Ну и звоните 8017-363-1013 прямо в студии Радио Рокс. Подскажите Наташе и спасете ее.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
4: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться, как зовут вас.
4: Меня зовут Елена.
1: Так, Елена, ваша подсказка.
4: Штоф.
1: Штоф.
2: Штоф?
1: Ну, совсем все понятно.
2: Ну,
1: стало легче.
2: Может быть, это бутылка?
1: Есть штофные диваны. Это бутылка, хорошо.
2: Да.
1: Бутылка близко. Угу. Бутылка – это нормально.
2: Хорошо, дайте еще подсказочку.
1: Так, пятница, бутылка, штоф. Все у нас пока складывается. Ждем еще одного человека, который уточнит все это дело. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Наталья.
2: Наталья. Меня тоже зовут Наталья.
1: Что-то задумала Наталья.
2: Андрей здесь лишний. Наталья, подскажите.
1: Я слушатель.
4: Сосуд.
1: Не, сосуд.
2: Сосуд?
1: Именно «д».
2: Ага, хорошо. Ну, может быть, это кувшин?
1: Тепло делится, да,
2: да.
1: Я кувшин.
2: Понимаю, это какая-то емкость, ребята, все. Я понимаю, что это то, во что наливают, скорее всего, все-таки какие-то жидкости.
1: А емкости разные.
2: Разные бывают. Ну, ребят, можем дойти, начать от малого, закончить большим. Доброе
1: Начинаем
2: утро.
1: С амфоры, да?
2: Угу.
4: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
4: Наталья.
2: Ёлки-палки, девочки.
1: Понимаешь, какое совпадение?
2: Мои милые, мои хорошие. Наташенька, подскажите, да.
4: Так, а мое слово «заседание».
1: Заседание, да.
2: Заседание?
1: Что на заседании бывает?
2: На заседании...
1: Красная скатерть.
2: Бывает, стоишь на красном ковре, краснеешь.
1: Так ты была на заседаниях,
2: да? А все на тебя пальцем показывают и говорят, ай-яй-яй.
1: Это уже порицание на заседании.
2: Заседание. Может, это графин на заседании?
1: Не может, а точно!
2: Ребята, ну конечно. Вот это, знаешь, такая, я сразу вспоминаю, такая плюшевая скатерть, такого малинового яркого цвета. И такой графин с набалдашником.
1: И платочек, чтобы подпичку со лба убирать. Да,
2: да? Нет, у меня все нормально было. Но графин, я прям к бабушке в гости захотела. У нас тоже и графины дома были.
1: В общем, каждому графину по графине.
2: Ребят,
1: вот
2: спасибо большое. Наташеньке, вам отдельное спасибо.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Так хочеться на Мальдиви. І от новой машинки я бы не відмовилася. А я ще...
2: Едем худший у дискаунтер «Хроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанец выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. «Хрошик». Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
3: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни игра «Кропка Крошек» «Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Любители легкого жанра, спешите. Уже в 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
5: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Ах, как хорошо, друзья, снова встретиться в этой студии с вами. Сегодня у нас кулинарный выпуск. Напоминаю, спрашиваем, какой салат ваш любимый и какие необыкновенные салаты в своей жизни вы пробовали.
2: Ну вот смотри, нам написал Андрей, и я с ним полностью согласна. Привет, банда! Вот так сегодня Андрей нас назвал. Только Цезарь с курицей. Тут важны вот такие детали. Филе обязательно должно быть сочным, прямо со сковороды гриль. Пармезана побольше, а сухарики только домашние из багета с чесноком. Потому что если покупные из пачки, совсем не то.
1: Не то совсем.
2: Да, и соус, конечно, на анчоусах, а не просто майонез. Ну, тут, Андрей, я с вами вообще полностью согласна. Обожаю. Вот один из моих самых любимых салатов. В ресторане часто заказываю.
1: Я никогда такой не пробовал. Но вот Илья тоже про Цезарь говорит, но уже с креветками.
2: И с креветками обожаю.
1: Этот хруст, это любовь с первого укуса, пишет наш герой. А, кстати, еще обожаю советский салат оливье. Не стыдно признаться, для меня это не салат, а отдельное национальное достоинство.
2: Мне кажется, это тот же винегрет, но из других ингредиентов, правда?
1: Но какой вкусный.
2: Да, Сережа пишет, категорически голосую за крабовый салат. Слушайте, сегодня про крабов вы вообще не вспоминали. Это же чистая ностальгия, сладкая кукуруза, много яиц. Крабовые палочки обязательно, побольше риса, чтобы сытнее было, да? Так. Кстати, в советские времена, да, мама добавляла рис в этот салат. И вот Сережа вспоминает, что мама всегда такое на день рождения делала, вкус детства, ни за какие ресторанные изыски его не променяю.
1: И вот Антон пишет, а я до необыкновения ненавижу салаты с морской капустой. Если этот ингредиент в каком-то салате присутствует, этого салата для меня не существует.
2: Кстати говоря, дешево, сердито и как полезно. Ну, вот это вот самая капуста морская, сваренное яйцо вкрутую. Добавляешь туда немножечко
1: быстро все происходит.
2: Красного лука ялтинского вкусного. Вот, и все это можно сдобрить каплей майонеза, очень калорийного.
1: Сколько людей, столько и мнений.
2: Безусловно,
1: да?
2: Никто не навязывает, но тем не менее, кому-то нравится, кому-то нет, но действительно очень полезный салат.
1: Ну, друзья, салатов большое количество, а нас еще больше, потому что человеческая фантазия. В каждый салат может добавить что-то свое, которое изменит вкусовые ощущения вообще до неузнаваемости.
2: Вашу лепту в наш утренний роксовский праздничный салатный стол мы ждем уже в следующем часе. Пишите 8017-363-1013, это наш телефон, а Viber звучит так 699-1021 с кодом 33. Ну и не забывайте о нашей страничке ВКонтакте.
0: На подъеме. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за 2025 год. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. Так, в ведомстве рассказали, каким образом можно произвести оплату. Сделать это можно в безналичном порядке, через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП, в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга или мобильного банкинга, или путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами в банк или на почте. Строители Минского метро готовятся к одному из самых сложных этапов работ. Тоннелепроходческие комплексы пройдут под рекой Свислочь. Сейчас Олеся находится примерно в 2 километрах от участка, где ему предстоит пройти подводные артерии Минска. Ранее Мингросполком сообщал, что проектирование 4-й кольцевой линии планируется завершить к 2028 году. Первая очередь будет включать 3 станции от улицы Богдановича до улицы Тимирязева. Президент США Дональд Трамп объявил о решении дополнительно перебросить в Польшу 5000 американских военнослужащих. На данный момент в Польше расквартировано около 10 тысяч американцев. Всего в Европе находится примерно 80 тысяч солдат США. Кроме того, ранее стало известно о планах Америки сократить воинский контингент в Германии. Эти планы в начале мая подтвердили в Пентагоне, сообщив, что 5000 американских военнослужащих будут выведены из Германии в течение 6-12 месяцев. Испанский наставник сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером по итогам года на премии «Звезды пляжного футбола». Под его руководством сборная Беларуси стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзу Евролиги. Галоконцерт премии состоялся в Испании, где проходит первый этап Евролиги этого года. В 2 стартовых матчах подопечные Альварадо с разгромным счетом обыграли команды Турции и Чехии.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся атмосферные фронты. Пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в субботу. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10 часов и целых 7 минут точное столичное, друзья. И наши приветы в это время отсюда, со студии Радио Рокс, вылетают в адрес тех, кто за рулем. Ребятушки, вам хорошего дня, ни гвоздя, ни жезла. Сегодня не торопитесь, сегодня особенная загруженность на дорогах. Поэтому оставайтесь с нами на связи и хорошего вам настроя на целый день. Ну и вот тут вот Женя попросил передать привет команде ФК «Горки». Ребят, вам приветище, спасибо, что вы с нами. И к тому же еще и любите капустные салаты. Жень, вам
2: горки вперед, можно так сказать. Ну а сегодня тема актуальна для тех, кто с утра позавтракал. И очень-очень болезненно для тех, кто не успел. Сегодня говорим про салаты. Какой салат ваш любимый и какой самый необычный салат вы пробовали в своей жизни. Петр написал: самое безумное блюдо, вот салат из Таиланда. Салат был таким: из зеленого манго с жареными сверчками. В Таиланде его попробовал. Хруст насекомых и такая кисло-острая заправка. Опыт был хороший, но больше его повторять не собираюсь.
1: Даже
2: ну, интересно.
1: Тот, кто сейчас был слишком голодным, подумал: да зачем мне нужен этот салат?
2: Посижу-ка я на диете.
1: Серега нам написал: оливье без всяких извращений. Вот, одно предложение, и тут, знаете ли, как гвоздем прибил. Все, понятно, уже нарезаю.
2: А у Нины тоже есть, смотри, какой интересный авторский салат. Да. Нина пишет: я обожаю делать дома слоеный салат с тунцом, кислыми яблоками и сыром с плесенью. Вначале все гости морщатся, ну а потом, как раз пробуют, просят добавки.
1: Да не морщатся, нормально, мне
2: кажется. Ну, как-то сочетания такие интересные.
1: Ну, это какой-то вариант салата мимоза, мне кажется, да? Что-то есть похожее.
2: Мимозное.
1: Мимозное, да. Алла написала, вот я прям задумалась, наверное, такой салат сегодня сделаю. Очень люблю салат такой. Куриная грудка, представляете себе, корейская морковь, а дальше апельсин и яйца. Каждый слой промазывается майонезом. Ребят, очень необычное сочетание острой морковки и сладкого апельсина, но очень вкусно. Я прям вот беру себе этот
2: изысканный
1: салат.
2: Записывай, да, записывай, Наташа. Да. Ну и Олег написал о своем лучшем салате в жизни. Это салат из печеной тыквы, брынзы, кедровых орешков и шпината. Необычно, но если распробуешь и поймешь философию этого салата, все будет хорошо. Философия салата, какие выражения?
1: Ой, слушай, прям песня какая-то. Едвига Ивановна с нами. Очень люблю разные салаты, пишет она. Но так уже надоели эти всякие селедки под шубой и оливье. В последнее время полюбила такой салат. Шампиньоны, обжаренные с морковью и чесноком. Когда остынут, добавить крабовое мясо, отварные яйца и немного маринованной морской капусты. Тоже неожиданно. Заправить можно все растительным маслом или майонезом. Кто любит объедение, не бойтесь придумывать и смешивать, ну, вообще, конечно, что вам придет в голову. Методом проб и ошибок можно действительно какой-нибудь придумать классный рецепт.
2: Мы же люди, мы создания умные, с хорошей фантазией. Надоела селедка под шубой, пожалуйста, готовьте карпа под пуховиком. И совсем другие ощущения будут при этом. В общем, выкрутиться можно из любой ситуации.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну, а прям по курсу, друзья, у нас шлягер-шоу. И это будет, как всегда, хорошо. Главное, приходите в гости 8017-363-1013. Подарок мы уже подготовили. Кстати, его для эфира нам предоставляет производитель косметики и средств гигиены доктор Дина. Дело за малым. Разгадать песню.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже переносимся на дороги столицы. Дороги в Минске почти свободны. Об этом говорит сервис Яндекс.Карты.
1: На улице Якуба Колоса, Красной, от Белинского до Верхохорожей придется все-таки задержаться на 8 минут.
2: 7 минут потеряете на Машерова, от Даумана до проспекта Независимости.
1: Минутка меньше простоите на Красной, Якуба Колоса, от Верхохорожей до улицы Калинина.
2: И буквально за 4 минуты можно проскочить участок улицы Мазурова от Пимена-Панченко до Максима Горецкого.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Так хочеться на Мальдиви. І от нової машинки я би не відмовилася. А я ще...
2: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май там накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
3: Рекламная гульня «Счастливый кошек» 08. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года.

0: 5-44-788-80-26.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: В «Мило» поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага «Папи» 3,79. Средства для посуды «Монинг Фрэш» 5,49. С 21 по 24 мая. «Мило». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dina.ke.by.
2: Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество, друзья, и надежность, позволяя вести активнейший образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» – свобода движения.
1: И этот подарок получит тот, у кого самые музыкальные уши и самые быстрые пальцы, потому что дозвонить к нам по номеру 8017-363-1013 могут лишь избранные, самые быстрые и самые музыкальные.
2: Вот умеешь ты завлекать, Андрей. Кстати, группа поддержки, которая тоже играет на нашем вайбере, может присылать свои верные ответы. 699-102-1 с кодом 33. Мы сегодня взяли по обыкновению очень известную песню. Сегодня только, ну только я скажу, только ленивый, да, не сможет отгадать песню.
1: Эта песня у всех на слуху, и вообще не важен ваш возраст, у этой песни возрастных категорий не существует. Каждый хоть раз в жизни ее слышал, слушал, а кто-то может танцевал,
2: да,
1: знакомился
2: все,
1: под эту
2: говорить.
1: Песню.
2: Ну что, давай, какой сегодня у нас число? Нет, до 22-го точно считать не будем. А, нет, все-таки кто-то появился. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
3: Виктор.
2: Виктор. Виктор, ну, мне кажется, что вы уже победитель. Давайте послушаем песню. Я уверена, что вы ее отгадаете.
3: Ой-ой-ой.

0: Так, есть мысли у вас?
1: Малиновский заслышан голосок.
2: Ну, конечно, конечно. Да. Двойное попадание. Дайте аплодисменты нам.
3: Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне.
0: Вы посмотрите, пятница только началась, а вы уже победили. Хорошее начало дня.
2: Да, действительно. Ну спасибо. Что, Виктор, а, кстати говоря, какой у вас любимый салат? Мы сегодня целый день про салат говорим, целое утро. Какой-нибудь салатик любите?
1: Ну, есть такой из говядины, по-царски. Говядина, так. Морковь пряная, огурец соленый, яблочко.
2: Ой,
0: надо
2: слушайте.
0: Скипетр и державу держать вместо вилки.
2: Виктор, ну вы там поудобнее в троне устраивайтесь.
0: Да, и еще, Виктор, вопрос. На выходных шашлык из чего будете? Из курицы или из свинины жарить?
1: Из свинины.
0: Шейная часть, да?
1: Шейка, да, замачиваю в минералке.
0: Все, там класс. Адрес потом сбросьте, мы уже лично вам подарок подвезем, якобы случайно.
2: И гитару уже взяла. Виктор, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
4: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. На территории Лидского района под руководством министра обороны Беларуси проходит ежегодный сбор военной безопасности и обороны государства. В нем участвуют госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств. Завтра в Минске стартует летний музыкально-туристический сезон. Главные события по традиции пройдут в Верхнем городе. Здесь вновь зазвучат классика у ратуши и джазовые вечера. Жители Нью-Йорка смогут посетить чемпионат мира по футболу всего за $50. Мэр города объявил в соцсети X о проведении лотереи, где будут разыграны 1000 билетов по такой низкой цене.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Картина «Утро» в Сосновом лесу – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня интересные факты о картине «Утро в Сосновом лесу».
2: Все про все.
3: Эту картину часто называют «Утро в Сосновом бару», но на самом деле в лесу. А первоначальное название было вообще вовсе без этого самого «Утро». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу».
1: Кстати, у картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведей добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников, но подпись Савицкого потом стер Павел Третьяков.
3: Ну, какой коварный этот Третьяков. Существует миф, что Шишкин не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы именно его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше.
1: Кстати, Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова, потому что считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а поэтому он заслуживал как минимум половины от суммы гонорара.
3: Я полностью с ним согласна. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяют сюжет известной картины Шишкина.
1: Ну а массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Красный Октябрь». В конце 19 века они начали выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Мануил Андреев на основе «Утро в Сосновом лесу». И именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
3: Ну, кстати, сам Шишкин однажды признался, что «Утро в Сосновом бару» для него это утро человеческой жизни, утро ожиданий, надежд.
1: Пусть каждое ваше утро будет похоже на счастливую и добрую картинку.
0: На подъеме.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
2: Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
3: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предупреждают, что сегодняшний день обострит противоречия и конфликты. Однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задач.
0: Гороскоп.
1: Овны, стойкость сегодня вам очень пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
2: Дорогие тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласию. Будьте осторожны.
1: Ну а близнецам сегодня нужно использовать способность глубинного понимания сути сложных идей.
2: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться все-таки на позитиве.
1: Львы, сегодня вы должны проявлять инициативу, если, конечно, готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
2: Девы, постарайтесь завершить хоть какую-то часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачно.
1: Весы, обед сегодня посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
2: Скорпионы, а вот вам сегодня стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем.
1: Стрельцы, ну а вас сегодня захватят новости и события, которые происходят далеко от вас.
2: Козероги, внимание, во второй половине дня подходящее время наступает, чтобы напомнить должникам об их обязательствах. Так что дерзайте и действуйте.
1: Водолеи, вот вам совет. В контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
2: Здорово. Ну и, дорогие наши рыбки, вот если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь. Ну и пусть этот день принесет радость и хорошее настроение всем знакам зодиака без исключения.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
4: Завжди тут цены цуд. Масло солодка сметанковое Старый Минск. 2,79 за 160 граммов.
5: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

0: подъеме. Рокс.
1: Сегодня, друзья, вспоминали и мимозу, и селедку под шубой, и старый добрый оливье, но...
2: Кулинарный сегодня... эфир получился,
1: да,
2: такой.
1: Да, но царство сегодня все-таки винегрет. День винегрета мы отмечали на Радио Рокс. Ну и вот последняя порция ваших посланий, вкусных посланий, кулинарных изысков. Какой салат самый любимый для вас?
2: И самые необычные салаты, которые вы пробовали, пишет нам Алла. Мне в Турции сделали салат из апельсинов, маслин, красного лука и мяты.
1: О, как это вкусно,
2: он,
1: наверное.
2: Он такой сладкий, соленый, при этом в то же время горький, язык не понимает, что происходит, а я как-то втянулась.
1: Ой,
2: вот такой салат мне понравился.
1: Ой, хочу тоже попробовать. Мария написала: привет, ребята, мой личный хит — это легкий салат с рукколой, тигровыми креветками, Андрей, все как ты любишь, обжаренными, да, в чесночном масле и сочными томатами черри. Сверху чуть кедровых орешков, кедровых, правильно говорить, все, я уже даже забыла, как это правильно произносится. Ну и капелька бальзамического крема. Вкусно и для фигуры вообще не опасно.
2: Полезно, да, даже полезно.
1: Это полезно, это опасно читать, когда ты находишься в прямом эфире на радио. Мария, спасибо.
2: А вот Ирочка рассказывает историю, когда салат было опасно есть. Ира пишет, что у нас есть коллега, она веган, и вот принесла на корпоратив салат собственного приготовления. А, из сырой свеклы, арахистовой пасты и нори. Что такое нори, я до сих пор не знаю.
1: Ну, это такая штучка черная.
2: Пусть потом, будет, да, так. А на вкус как жеваная розовая бумага с орехами. Фу! Больше такой салат никогда в жизни не попробую. Это дело вкуса.
1: Не, ну вообще все дело вкуса, конечно. Кому-то заходит, кому-то нет. Светлана написала: а я вот голосую за теплый салат с телятиной и запеченными овощами. Болгарский перец, цукини, баклажаны на гриле, сочные кусочки вырезки с средней прожарки и пикантная заправка на основе зернистой горчицы и меда. Это уже не просто салат, это полноценное, сытное и очень элегантное блюдо.
2: Друзья мои, нужно сворачивать эфир, а то я уже в бульдога превращаюсь, слюни до ковра. Это тяжело, конечно.
1: Это правда. Друзья, спасибо каждому, кто провел это утро с нами, делился рецептами и спорил о правильном винегрете. Мы лишний раз убедились, что наши слушатели знают толк в хорошей кухне и душевной музыке.
2: Ну и самое главное, критерий для салата, это чтобы он был мягким и желательно теплым. Если ты угодишь лицом туда случайно, точно не пропадешь.
1: Это точно. Друзья, ну что, пятница продолжается. Мы с Андреем уже потихонечку ныряем в свои собственные выходные. Завидуйте молча, да. Ну а вам назначаем встречу в понедельник ровно в 7:00. Обещаем быть здесь собранными, веселыми и открытыми к чему-то новому.
2: Счастья вам и хороших выходных.
1: Ну а последние 4 часа с вами были мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
2: и Наташа Ладыгина.
1: Счастливо!
2: Пока!
0: «На подъеме» Рокс. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. На территории Лидского района под руководством министра обороны Беларуси проходит ежегодный сбор военной безопасности и обороны государства. В нем участвуют госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководящий состав областных и Мингорсполкома, военные комиссары областей и Минска. Цель сбора – повышение уровня подготовки руководящего состава в вопросах территориальной обороны. Ограничения на посещение лесов сохраняются в ряде районов 5 областей Беларуси. Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где свободно посещать лесные массивы можно только в 5 районах. Остальные под ограничениями. Полностью открыты леса Минской области, там ограничений нет. Причем они вводятся при 3-м классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня строго запрещены. Завтра в Минске стартует летний музыкально-туристический сезон. Главные события по традиции пройдут в Верхнем городе. Здесь вновь зазвучат классика у ратуши и джазовые вечера. Новые площадки ждут гостей в других уголках столицы. В Лошицком по пятницам будут проходить театральные вечера, по субботам «Формула успеха». На сцене выступят талантливые студенты. С 30 мая молодежные программы стартуют и у Дворца спорта. Эта территория станет в итоге одной из ключевых точек сезона. Возвращается и проект «Пешеходка». Уличные артисты смогут заявить о себе, подав заявку на сайте Мингорсполкома. Жители Нью-Йорка смогут посетить чемпионат мира 2026 всего за $50. Мэр города объявил в соцсети X о проведении лотереи, где будут разыграны 1000 билетов по такой низкой цене. Участие в акции смогут принять только жители мегаполиса старше 15 лет. Перепродать выигранный билет будет нельзя. Напомню, чемпионат мира по футболу в этом году состоится в июне. На этот раз болельщиков ждет самый масштабный турнир в истории. 111 матчей пройдут в 14 городах 3 государств Мексики, США и Канады.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся атмосферные фронты. Пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в субботу. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех слушателей Радио Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и я объявляю хороший денек открытым. Заходите, гости дорогие, не стесняйтесь, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома, потому что вы есть дома в хорошей компании, любимой музыки, душевного общения и хорошего настроения. Сегодня пятница, друзья, 22 мая, а это уже почти магия. Рабочая неделя красиво сворачивает за угол. А впереди нас ждут долгожданные выходные, теплые, майские, вдохновляющие и, что особенно приятно, совершенно заслуженные. А завтра можно будет позволить себе все самое приятное. Немного лениться, много гулять, громко смеяться, жарить шашлыки и ехать за город, смотреть на зеленые деревья и радоваться тому, что жизнь наконец-то включила режим счастья. А как говорится, все дороги открыты, а природа уже явно намекает: хватит сидеть на месте. А пора выбираться на свежий воздух и ловить уходящую весну прямо за хвост. А так что, друзья, не сидим мы дома без дела, выбираемся навстречу хорошему деньку, свежему воздуху, новым эмоциям и маленьким радостям, из которых, собственно, и складывается большое счастье, правда? А впереди у нас целых 3 часа общения, лучшей музыки и отличного настроения. Поехали!
1: Наши песни,

0: Реклама. Тільки по 24 мая у дискаунтерах грошик. Завжди тут ціни цуд. Морозиво «Наше дитинство». Пломбир 99 копеек за 70 граммов.
1: Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
3: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманте» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманте». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.

0: Хороший денек продолжается, и сейчас я, Юлия Кадушкевич, расскажу, чем этот день интересен в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: А праздники. День основания Третьяковской галереи 22 мая 1856 года начинающий коллекционер Павел Третьяков приобрел свою первую картину, работу русского художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». А покупка этого произведения считается началом коллекции. Сейчас в Третьяковской галерее насчитывается более 180 тысяч предметов искусства. Идем дальше. Какие же праздники еще сегодня есть в нашем деньке? День винегрета, день Шерлока Холмса и день рождения тюбика зубной пасты. Родились Рихард Вагнер, немецкий композитор и дирижер, крупнейший реформатор оперы. Лоуренс Оливье, британский актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и лауреат трех премий «Оскар», трех «Золотых глобусов» и других наград. Сейчас имя Оливье носит самый большой зрительный зал Королевского национального театра Великобритании, а премию, названную в его честь, присуждает лучшим актерам и актрисам страны. А также в этот день родился Шарль Азнавур, французский певец, автор песен и актер армянского происхождения. А что же у нас по народному календарю, друзья? Сегодня Никола Вешний, святитель Николай, он же Николай Угодник и он же Николай Чудотворец, один из наиболее почитаемых в народе святых. Считается покровителем моряков, купцов и детей. А крестьяне замечали, что с Николы трава идет в рост особенно быстро. И говорили: а до Николы крепись, а с Николы живи и не тужи. Считалось, что утренняя роса приобретает целебные свойства. А в праздник Николая Чудотворца, если ей умыться, красоту и молодость удастся сохранить надолго. Если 22 мая кому-нибудь отказать в помощи, то есть поверье, что придут 7 лет болезней и невзгод. Ну а дождь в этот день предвещает богатый урожай. Хорошего продолжения дня, друзья! И для вас лучшие песни о главном.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Наступила пора отпусков, путешествий и выездов на природу. Сейчас расскажу базовые вещи для комфорта, что взять с собой и так далее. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Во-первых, друзьям соблюдайте тишину. Лес, речка, озеро и их обитатели совершенно не любят криков и громкой музыки. А второе – сидеть на траве несколько часов романтично только в кино. В реальности через полчаса начинают неметь ноги, болеть поясницы и вставать приходится с характерным ухо. Возьмите с собой складные стулья. Это спасение для тех, кто ценит комфорт. Также складной столик, удобно раскладывать еду и не балансировать с тарелкой на коленях. Тент или пляжный зонт – это защита от солнца и внезапного дождя, ведь, как мы все знаем, погода любит сюрпризы. Разборный мангал, угли для костра, розжиг – это специальная жидкость или сухое горючее, очень удобно. Шампура и решетка для гриля. Еще противень под мангал собирает жир и защищает траву от возгорания. Экологично и безопасно. Топорик или секатор, если планируете колоть дрова или собирать сухой хворост, очень пригодится. Многоразовые тарелки, стаканчики, вилки, ложки, пластиковая разделочная доска для нарезки овощей на месте. Открывашка, штопор, салфетки. Что не брать, друзья? Это важно. Салаты с майонезом быстро портятся и опасны для здоровья. Мягкие сыры типа бри, камамбер растекутся на жаре. Репелленты для кожи, которые отпугивают комаров и клещей. И обязательно, друзья, аптечку. Пикник – это возможность вырваться из городской суеты, подышать свежим воздухом, провести время с близкими людьми и зарядиться энергией природы. Возьмите все самое необходимое, чтобы ваш отдых был замечательным. Природа вас ждет, друзья, и она прекрасна.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
3: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, вы на Роксе, с вами по-прежнему Юлия Кадушкевич и «Хороший денек». Наш час подходит к концу, а хорошее настроение только набирает обороты. Идем дальше вместе с «Хорошим деньком», подпевая под любимые песни. Прямо сейчас для вас музыкальная пауза, а потом поболтаем обо всем на свете и удивимся вместе разнообразию нашего огромного мира. «Хороший денек» продолжается, услышимся в начале следующего часа.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Белорусские исследователи установили личности сотрудников польской полиции, которые обстреляли автомобиль 60-летнего белоруса, уроженца Слонима. В СК отметили, что по факту нападения на белоруса проводится проверка. Произошедшему будет дана жесткая правовая оценка. Сообщается, что раненый на трассе польскими полицейскими белорус попросил знакомых в Польше помочь ему доехать до границы, и на родине его срочно госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое. Он потерял много крови. Мужчина находится в Минске, в главном военном клиническом медцентре Вооруженных сил Беларуси. Столичная милиция перейдет на усиленный режим работы во время последних звонков. Выпускников они пройдут уже завтра. Сотрудники МВД обеспечат охрану общественного порядка на всех площадках проведения мероприятий, включая церемонию возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и общегородской последний звонок в Минск-арене. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи ГАИ. В местах массового отдыха граждан в парках и скверах усилят наряды. Столичная милиция готова гарантировать правопорядок во время торжеств, чтобы защитить несовершеннолетних от возможных противоправных действий. Белорусский авиаперевозчик «Белавия» возобновляет чартерную программу в Тунис. Все билеты на первый рейс раскуплены. Из Минска в солнечную средиземноморскую Энфиду теперь можно добраться за 8 часов. Раньше приходилось делать несколько пересадок, например, в Стамбуле или Москве. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. Национальное первенство собрало 145 граций из всех регионов страны. В числе соискательниц наград – медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горнасько, а также призеры крупных международных стартов. В этом году чемпионат необычный. У спортсменок появился дополнительный стимул. Лучшие попадут в сборную и будут представлять страну с национальной символикой.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».
2: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная

Все, что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто жил рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату, и опять исполняют ветра.

0: Пирог с Юлей Кадушкевич.
1: Друзья, это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич и хороший денек. На календаре 22 мая, и знаете, какой сегодня праздник? Всемирный день биоразнообразия, главная задача которого – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. А еще 22 мая – день святого Николая Вешнего, Николы Теплого. Есть поверье, что после этого дня уже точно можно ждать настоящего летнего тепла. Здорово, правда? Так что давайте проживем эту пятницу с улыбкой, поблагодарим природу за красоту и устроим себе хороший денек. А почему бы и нет, друзья? Прямо сейчас на часах полдень, время для себя любимых, приятного аппетита, легких дорог, хорошего отдыха и только положительных эмоций. Природу за красоту и устроим себе хороший денек. А почему бы и нет, друзья? Прямо сейчас на часах полдень, время для себя любимых, приятного аппетита, легких дорог, хорошего отдыха и только положительных эмоций. Далее в эфире слушаем хорошую музыку и поболтаем обо всем на свете.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: В прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона.by и по номеру 7176.
0: Радио «Рокс».

0: рубрика «Обо всем на свете». С вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек на Роксе» продолжается.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Знаете ли вы, что 22 мая в 1892 году мир впервые увидел автоматическую посудомоечную машину? Да-да, вот так давно, кто бы мог подумать, правда? Ее изобрела Джозефина Кокрейн. Она была богатой женщиной, но очень устала от того, что прислуга часто бьет ее фамильный фарфор. Она задумалась, начертила и вуаля, прославилась на века. Кстати, огромное спасибо за изобретение. А вот смешной факт. У слонов, друзья, всего 4 зуба, но каждый из них весит по 2-3 килограмма, и меняются они не как у нас, а целых 6 раз в жизни. А, кстати, вы знали, что морские коньки – единственные рыбы на планете, которые плавают вертикально. А еще это папы-герои. Именно самец вынашивает и рожает потомство, пока их жены гуляют, прихорашиваются и ведут богемный образ жизни. Здорово. Морские коньки – настоящие джентльмены. А далее факт для сладкоежек. Шоколад в плитках придумали относительно недавно, всего 175 лет назад. До этого его пили. А у ацтеков, например, какао-бобы были дороже золота. Так что, друзья, когда вы покупаете шоколадку, считайте себя чуточку богаче Клеопатры.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Друзья, это Рокс. С вами Юлия Кадушкевич. Поезд под названием «Хороший денек» набирает скорость, друзья. И сейчас у нас маленькая остановка на станции «Ничего себе». Рубрика удивительных фактов обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы можете себе представить, за всю жизнь человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Одна только мысль об этом утомляет, правда? А ваши туфельки или кроссовки, бедные, молчат. Друзья, язык – настоящий отпечаток пальца. Отпечаток языка уникален у каждого человека, даже у близнецов они разные. Так что, если друзья попросят вас показать язык, знайте, что вы только что прошли биометрическую идентификацию. А идем дальше. Первый будильник заводили раз в сутки, и он был механическим, огромным и невероятно дорогим. В 19 веке были даже специальные люди – будильщики, представляете, которые ходили по домам и стреляли горохом в окна. Тем, кому надо было рано вставать. Да, как много в нашем мире интересного и порой необъяснимого. Все-таки человечество неумолимо приближается к эпохе тотального комфорта. А хорошо это или плохо, время покажет.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
8: Лапша быстрого приготовления доширак всего 2,69 за 110 грамм.
9: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
10: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
11: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж че...
4: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Гроши». Увесь май там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
5: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни и игра «Кропка «Гроши» Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Радио «Рокс».
6: Стою, молчу, и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер два так и не

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Наш полуденный час завершается. Друзья, с вами Юлия Кадушкевич и «Хороший денек». И совсем скоро музыкальная пауза. Вы можете налить себе чай, выглянуть в окно или просто закрыть глаза на пару минут. А мы вернемся ровно через несколько минут, чтобы сделать вторую половину дня еще лучше. «Хороший денек» передаст эстафету народно-поздравительной программе. Был бы повод, друзья, это время для ваших искренних слов и пожеланий. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. А мы с радостью озвучим ваши главные слова в прямом эфире. И пусть улыбчивых людей сегодня будет больше.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за 2025 год. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. Так, в ведомстве рассказали, каким образом можно произвести оплату. Сделать это можно в безналичном порядке, через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП, в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга или мобильного банкинга, или путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами в банке или на почте. Строители Минского метро готовятся к одному из самых сложных этапов работ. Тоннелепроходческие комплексы пройдут под рекой Свислочь. Сейчас Олеся находится примерно в 2 километрах от участка, где ему предстоит пройти подводные артерии Минска. Ранее Мингросполком сообщал, что проектирование 4-й кольцевой линии планируется завершить к 2028 году. Первая очередь будет включать 3 станции от улицы Богдановича до улицы Тимирязева. Президент США Дональд Трамп объявил о решении дополнительно перебросить в Польшу 5000 американских военнослужащих. На данный момент в Польше расквартировано около 10 тысяч американцев. Всего в Европе находится примерно 80 тысяч солдат США. Кроме того, ранее стало известно о планах Америки сократить воинский контингент в Германии. Эти планы в начале мая подтвердили в Пентагоне, сообщив, что 5 тысяч американских военнослужащих будут выведены из Германии в течение 6-12 месяцев. Испанский наставник сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером по итогам года на премии «Звезды пляжного футбола». Под его руководством сборная Беларуси стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзу Евролиги. Галоконцерт премии состоялся в Испании, где проходит первый этап Евролиги этого года. В 2 стартовых матчах подопечные Альварадо с разгромным счетом обыграли команды Турции и Чехии.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся атмосферные фронты. Пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в субботу. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 18-20, в Витебске 19-21, в Бресте 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле до 27 градусов тепла. Без существенных осадков в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Друзья, приветствую вас в народно-поздравительной программе «Был бы повод». В нее ворвался Анатолий Длузский, прекрасный белорусский актер, исполнитель и мой большой друг. Толечка, если слышишь нас, тебе большой привет, спасибо тебе за твое творчество. Я улыбаюсь, с удовольствием начинаю этот пятничный поздравительный эфир и поздравляю всех, у кого сегодня случились праздники в жизни. Будь то день рождения, может быть, это крестины, может быть, у кого-то сегодня годовщина свадьбы, а может быть, я уж не знаю, день встречи, который отмечаете каждый год со своими друзьями. Друзья, у нас впереди с вами путешествие длиной почти в целый час. Можно поздравлять, передавать приветы, признаваться в любви. А может быть, кто-нибудь каким-то образом повздорил в этот чудесный весенний день и хочет помириться. Друзья, милости просим, поможем и здесь. Я, Наташа Ладыгина, обещаю остаться с вами ровно до 14:00. Ну и, конечно, по возможности буду разбирать вашу почту. А на наш Вайбер, кстати, уже налетело тут большое количество писем. Напомню, если вдруг и вы решите сегодня написать нам 699-102-1 с кодом 33. Я обращаю ваше внимание, что на Вайбере я жду ваши послания в прозе. Это правило, которое мы не можем просто отменить. И еще одна небольшая, но важная просьба. Когда пишете фамилию вашего любимого человека или человека, которого вы хотите поздравить, пожалуйста, потрудитесь, выделите ударные буквы в фамилии. Их можно выделить просто заглавной буквой. Я пойму. Ну и звоните 8017-363-1013, если чувствуете в себе потенциал радиоведущего или просто человека, который не боится микрофона и не боится вещать на всю страну. Знаете ли, это поначалу страшно, а потом как втянешься, ой, ни за какие коврижки отсюда невозможно убежать, потому что любовь вот эта вот всенародная, она, знаете ли, так окутывает плечи, что хочется расправлять крылья и вообще жить на этой работе. Люблю. Работаю с удовольствием. Начинаю этот эфир вот с этого послания. Тут с нами на связи любящая семья. И вот что пишет, дорогие роксовцы. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Людмилу Григорьевну Гончарову. И меня об этом просит ее удивительно прекрасный муж Павел Анатольевич. И вот что он пишет. Любимая моя, родная, благодарю тебя за наших детей, внуков, за любовь, за душевную доброту. Спасибо тебе за то, что ты есть на этой земле. Я тебя очень люблю. И поставьте, дорогие роксовцы, пожалуйста, красивую песню про Людмилу. Вы знаете, Павел Анатольевич, нашла одну. Мне очень нравится. Олег Гаврилюк вручит ее прямо сейчас.

Тебя закрутит туго, и ты, конечно, вспоминаешь друга. Скажи, что дружбы может быть дороже, но кое-что есть в этой жизни все же. То, что любому словно воздух нужно, давайте все-таки признаем дружно, что в этой жизни так необходимо любить кого-то, да и быть любимым.

0: программе «Был бы повод».
1: Ну а прямо сейчас вместе с дружной семьей во главе с племянницей будем поздравлять дорогого и любимого дядю Дмитрия Гацелюка. Да-да, Дмитрий, не удивляйтесь. Ваша племянница Светлана подготовилась к вашему дню рождения и вот что пишет. Очень хочу поздравить моего дорогого и любимого дядюшку. Это поздравление улетает в деревню Августово. Там живет наш замечательный именинник. Желаю тебе, мой хороший, самого ценного от отменного здоровья, долгих лет, счастливой и активной жизни. Пусть силы и энергия позволяют тебе наслаждаться каждым днем сполна. Желаю тебе уверенно идти вперед, достигая новых высот и реализуя задуманное. Пускай в семье царят взаимное понимание, мир и крепкая поддержка. А еще желаю тебе верных друзей, надежных товарищей и душевного спокойствия. Пусть жизнь будет щедра на добрые события и исполнение самых заветных и светлых надежд. С любовью, твоя племянница Света и вся моя семья. Ну, я думаю, Дмитрий, вы очень хороший дядя. Смотрите, сколько тепла и света живет в душе у вашей племянницы Светланы. Здорово, ребят. Свет, вы большая молодец. Дмитрий, с днем рождения вас. А вот еще одно послание. Хочу поздравить нашего дорогого папу Павла Валерьевича Тихоненко. Ему сегодня исполнилось 43 года. Здорово! Павел Валерьевич, дорогой, поздравляем тебя от души, наш любимый папочка. Поздравляю тебя. Спешу пожелать здоровья, долголетия, душевного спокойствия и радости. Конечно, успехов в делах и заботы со стороны родных и близких. А поздравляют вас, Павел Валерьевич, ваша семья Тихоненко и ваша любящая мамочка Нина Гавриловна. Ну, а мы, роксовцы, присоединяемся, конечно, к этому поздравлению и с удовольствием подарим вам следующий музыкальный подарок, друзья, который исполнит для вас Татьяна Пискарева.

Реклама. Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99. Мебель.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Радио Рокс. Наши песни.

Друзья, ну а наш поздравительный эфир продолжается. Что-то так на море захотелось, такая песня классная. Ох, ну что ж, впереди отпуск. Мечтаем, друзья, уже сейчас. А почему нет? Ну а пока, конечно же, будем поздравлять наших дорогих именинников. Вот тут Светлана Соловьева с нами на связи. Просит поздравить трех богатырей прекрасных. Пронина Артема, который живет в Москве. Этот привет и поздравление улетает именно туда. Водителя МТЗ имени Козлова Сергея Прокопова, бывшего водителя автобуса Муравицкого Юрия из Барановичей. Ребят, вам огромный привет и пожелания от Светланы и от нас, роксовцев, всем именинникам. Хорошего настроения, солнечного тепла, любви, удачи, улыбок, успехов на жизненном пути. Ну и, конечно, оптимизма, процветания и веселья. С праздником вас, с днем рождения. А вот еще одно послание. Добрый день, дорогой Радио Рокс. И, как всегда, в очередной раз хочу попросить помочь мне в поздравлении, пишет наша слушательница. Сегодня отмечает свой день рождения мой дорогой муж Николай Валерьевич Бартош, пишет любящая жена. Он у меня водитель, дальнобойщик. И свой праздник, к сожалению, проведет в кабине автомобиля. Да, бывает и так. Вся наша семья, это я, жена Наталья, дочь Надежда и сын Павел, хотим поздравить нашего папу и мужа с днем рождения. Желаем, чтобы в нашем общем маленьком мирке благополучия, любви, понимания и нежности ты был всегда-всегда счастлив. Чтобы ты с удовольствием спешил из рейса домой, где тебя любят и ждут всегда. Пускай каждый твой день будет удачным и делает тебе только приятные сюрпризы. Но главное, главное, будь всегда здоров и верь в свои силы. Ведь мы тебя искренне любим и верим во все самое лучшее. И поставьте, пожалуйста, если можно, для нашего дорогого Николая Валерьевича песню в исполнении Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик». Вы знаете что? С удовольствием исполню вашу просьбу, дорогие именинники. С праздником вас, Николай Валерьевич, вам особенный привет.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Ну а мы продолжаем. Тут, оказывается, свой день рождения сегодня отмечает Татьяна Солоненко. И с этим праздником ее поздравляет любящий муж Михаил, который наверняка сегодня, Танечка, и покружит вас на руках, и подарит вам целое море цветов. Ну а сейчас поздравления на всю страну, любимая моя. Оставайся такой же неотразимой, яркой, моей любимой, самой лучшей женщиной на земле. Спасибо Вселенной за то, что из всех женщин, мне досталась именно ты в жены. Люблю тебя, и пусть твоя жизнь всегда будет наполнена теплом, светом и добром. Твой муж Михаил. Татьяна, принимайте поздравления и от нас, роксовцев. Нина с нами на связи, дорогие роксовцы. Сегодня отмечает свой день рождения моя любимая младшая сестренка Танюша Шереметова из агрогородка Мазолова. С днем рождения, сестренка. Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и, конечно, позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся любимой, красивой, счастливой. Целую тебя, обнимаю. И если можно, песню в исполнении группы «Сентябрь». Ты лучшая. Ну, конечно, можно.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Ну а мы продолжаем и прямо сейчас будем поздравлять замечательную женщину, у которой сегодня случился просто грандиозный юбилей. Ирина Сергеевна Скудная, это поздравление для вас. Вся семья Наприенко из города Шклово сегодня собралась для того, чтобы чествовать вас на всю страну. Уважаемая, дорогая Ирина Сергеевна, от всего сердца поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Эта дата достойна самых искренних пожеланий. Пусть ваш возраст будет лишь символом мудрости и красоты. Сегодня вас окружают самые близкие, самые любимые люди. Желаем вам, чтобы вы всегда купались во внимании и заботе. Оставайтесь всегда такой яркой, лучезарной и мудрой женщиной. Крепкого-крепкого вам здоровья, бодрости духа и долгих-долгих лет жизни. С праздником, с юбилеем!

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Радио Рокс.
1: Ну, а наша народно-поздравительная программа продолжается. И вот тут коллеги цеха номер 2 фабрики «Знамя индустриализации» поздравляют сегодня Елену Викторовну Васильеву с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, успехов, удачи во всех делах и, конечно же, хорошего настроения. Елена Викторовна, и приветик от роксовцев ловите. Дорогие роксовцы, с вашей помощью хотим поздравить нашу коллегу с днем рождения. Зовут ее Дорожкова Светлана. Ей сегодня исполнилось 44. Светочка, мы желаем тебе огромного здоровья, женского счастья, верных друзей, бесконечно беременного кошелька, и чтобы все задуманное свершилось. Твои коллеги Людочка и Лариса, а еще и еще раз с днем рождения. Ну что, Люда, Лариса, вы большие умницы. Светлана, пускай все задуманное и то, что девчонки пожелали, непременно сбудется. Про кошелек мне понравилось больше всего. А вот еще одна именинница. С днем рождения хотим поздравить Оксану Борисовну Крот. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, счастья, удачи по жизни и во всех начинаниях. Она у нас умница и красавица. Такой и оставайся. С уважением, Оксана Борисовна, ваш коллектив. Ну и еще одна именинница, замечательная женщина, которая проживает в агрогородке Чуриловичи. Ирина Викторовна Хилько. Сейчас будем поздравлять вас. Ох, какая это потрясающая женщина. Талантлива во всем. Всю свою трудовую жизнь она работала директором сельского клуба, по образованию хореограф. Всю жизнь сама танцует и детей обучает, и поет. По настоящее время Ирина Викторовна руководитель вокальной группы «Житё». Уважаемая наша, дорогая, поздравляем с юбилеем. Это возраст действительно, чтобы мечтать, отдыхать, расслабляться и путешествовать. И главное, проводить время с семьей. Так вот, пусть сегодня и всегда будут рядом только самые любимые, надежные и верные люди. Самого крепкого здоровья, прекрасного настроения и счастья. Пусть в сердце всегда будет весна, в душе поют птицы, расцветают цветы, а над головой голубое небо и теплое солнышко. Вот такое чудное поздравление от коллектива вокальной группы «Житё». А также к нашему поздравлению пишет коллектив, присоединяется односельчане агрогородка. И просим, чтобы для нее прозвучала хорошая песня. Ирина Викторовна, с праздником!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошик». Завжди тут цены цуд. Сыр «Белорусское золото» 13,59 за килограмм.
5: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
6: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе. В программе «Цирка Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ПС 727-95-46.
8: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня.

0: Реклама. Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор — государственное учреждение Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».
3: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
4: Друзья, ну тут время приветиков настало. Добрейшего дня, любимое Радио Рокс. Так начинается еще одно послание. Хотим поздравить сегодня своего дорогого зятя Николая Николаевича Левенца из города Лунинец с праздником Святого Николая Чудотворца. Желаем ему здоровья, радости, удачи, благополучия. А также передаем привет с наилучшими пожеланиями внученьке нашей, Левенец Гурбанович Валерии Николаевне. Милая Лерочка, всех благ тебе, родная. С уважением, тесть, теща, Алерке, бабушка Мария и дедушка Иван передает привет. Ну, и вам, роксовцы, большое-большое спасибо. Ну что, спасибо и вам, никого не забыли. И своим привет передали, и нам немножко тепла перепало. Павел с нами на связи. Уважаемые роксовцы, поздравляю всех ваших сотрудников с великим праздником, Днем Святого Николая Чудотворца. Микола Весенний, так называют его в народе. Да, это правда. Желаю всем всего только лишь самого-самого чистого, светлого, что есть на этой земле. Павел, большое спасибо. С удовольствием принимаем ваши поздравления. Ну и еще небольшое послание. Хотим поздравить с праздником Николая Чудотворца Юрия и Владимира, которые рыбачат на озере Агово в Ивановском районе. Ребят, вам приветище. Ну и наш музыкальный подарок.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: На часах 13:54, а у меня перед глазами один привет и два послания. С удовольствием их озвучу. Вот тут собрались внуки, которые передают веселый приветик и крепкие обнимашки любимым бабушке и дедушке Нине Адамовне и Сергею Николаевичу Гавриловичам. Этот привет улетает в деревню Полоневичи, где на даче живут наши прекрасные бабуля и дедуля. Родные наши, желаем вам здоровья, хорошего настроения. Бабушка, дедушка, дедушку не обижать, дедушка слушаться бабушку. Ну, слушайте, это великий закон жизни, вот так и должно быть, а еще и с юмором, так это вообще прекрасно. Ну что ж, присоединяемся к этому чудному приветику. А вот привет из Гродно. Хочу поздравить с днем рождения свою сватью Инну Иосифовну Кухаревич, пишет нам Жанна. Моя замечательная сваха, моя Инночка Иосифовна, поздравляю тебя. С днем рождения, пускай в твоей жизни будет много светлых воспоминаний, душевных разговоров, веселых праздников, счастливых дней и, конечно, добрых историй. Желаю тебе, дорогая моя, великолепного самочувствия, отменного здоровья и неугасаемого огонька любви и счастья. Я тебя обнимаю и поздравляю. Ну как же здорово, Инна Иосифовна, принимайте поздравления и от нас, роксовцев. Ну и вот последнее письмо на этот момент. С нами на связи Елена Томашова. Она буквально написала, знаете ли, вот одно предложение. Вы знаете, дорогие ведущие, у нас буквально пару дней назад с мужем была годовщина свадьбы. Целых 37 лет с моим любимым, замечательным Михаилом. Поздравьте нас, пожалуйста, если можно. Ну, вы знаете, Елена, с удовольствием поздравим, а как же по-другому? Конечно, хочется поздравить вас с муслиновой свадьбой. Именно так называется такая свадьба. Эта свадьба символизирует отношения, которые как тонкая, но прочная ткань стали крепкими, воздушными и по-настоящему гармоничными. Вот пускай так и в дальнейшем складывается ваша жизнь, отмечать, мне кажется, такое событие. Событие в жизни очень-очень приятно. И, кстати говоря, если, Михаил, не знаете, что подарить любимой супруге Леночке, вот можно и ночную сорочку, говорят, из муслина подарить. А вот если не знаете, что подарить мужу, Елена, рубашку из этой же ткани. А вот гости и родственники, которые наверняка вас поздравляли, могли дарить вам и тканевые салфетки, и постельное белье, и шторы, и скатерти из муслина. В общем, приветствуются любые другие подарки. И главное, чтобы они были парными и доставляли радость обоим супругам. Ну а вам, конечно, желаем счастья в совместной жизни еще пару раз постолько же. Ну и, конечно, храните свой семейный очаг, любите и берегите друг друга. Друзья, я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю вам всем счастья, здоровья, радости и потрясающих, замечательных и веселых выходных вместе с радио «Рокс». Всем счастливо, пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Горячую линию по вопросам централизованных экзаменов и тестирования запустят в Беларуси. Она будет работать 4 дня. Пообщаться со специалистами Республиканского института контроля знаний выпускники 11 классов и их родители смогут именно в дни проведения главных испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. В указанные даты звонить по телефону плюс 375 17 311 00 79 можно будет с 9 утра до 7 вечера. Светофоры, управляемые искусственным интеллектом, впервые начинают внедрять в нашей стране. Новая технология призвана решить проблему хронических заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента выбран Брест, где один из самых загруженных узлов в пересечении Московской и Пионерской первым перейдет под контроль нейросети. Как обещают власти, она сможет в реальном времени анализировать плотность трафика и адаптировать работу дорожных регулировщиков под текущую обстановку. Если опыт окажется удачным, то светофоры нового поколения появится и на других участках. Тем временем в Минской области в ближайшие 3 дня госавтоинспекция возьмет под контроль места массового отдыха, передает Белта. С наступлением солнечной погоды жители столицы стали выезжать за город и посещать популярные водохранилища. Вблизи таких зон имеются гостевые автомобильные стоянки, однако водители оставляют свой транспорт на обочинах дорог поблизости от пляжа, тем самым создавая помехи для движения. Зачастую они игнорируют и знак «Движение запрещено». ГАИ проконтролирует соблюдение правил остановки и стоянки машин. Менее суток осталось до старта международного полумарафона «One Run» в Минске. На традиционное соревнование в столице заявилось почти 2000 человек, сообщает Белта. Участники старше 16 лет могли выбрать одну из 3 дистанций – 5, 10 или 21 километр. Любителям спорта от 6 до 17 лет предложен детский забег на километр. Массовый старт на основных дистанциях запланирован на 9 утра. Стартово-финишная зона будет расположена у «Олимпик-арены» на Ратомской, 2. Трасса проляжет по проспекту Победителей – и охватит Минск-арену, дворец художественной гимнастики и заказник Лебяжий. Каждый участник получит футболку и медаль на финише, подарок от спонсоров. Ну а призеры на 3 дистанциях также будут награждены денежными призами.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Друзья, приветствую всех, кто только к нам присоединился. Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек вернулся. Если кто-то забыл, напомню, этот чудесный весенний день, полный тепла и улыбок, называется пятница. Да, друзья, выходные уже манят нас, обещают невероятные приключения и незабываемые эмоции. Пусть остаток дня будет для вас легким, продуктивным, радостным, а солнце светит ярче обычного. И только вам. Отключаем будильники до понедельника. Пусть тоже отдохнут. Включаем Рокс на полную катушку. Отличное настроение и двигаемся дальше вместе. Совсем скоро расскажу веселые истории про отпуск, солнце, море и песок.

0: Ветерок. Реклама.
1: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж че...
3: Едем худший у дискаунтер хороший. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов.

0: Это Рокс, с вами Хороший Денек и Юлия Кадушкевич. Для вас, друзья, удивительные приключения на морях и океанах.
1: Удивительная вещь. История.
0: Отдыхали мы с подружкой в прошлом году в Египте, пишет девушка. Поехали кататься на квадроциклах по пустыне. На обед остановились в бедуинской деревне. Написано: фото на верблюде $2. Мы с ней смело залезли, сфотографировались, и тут нам говорят: чтобы слезть, платите по $20 каждая. Но гостеприимные арабы не знали, что мы умеем управлять этим самым кораблем пустыни и на арабском знаем кое-какие команды для верблюдов. Нас в Тунисе научили, там была обзорная экскурсия в Сахару, и всю группу обучали навыкам управления верблюдом. Поэтому мы усмехнулись, сказали верблюду нужную фразу, он послушно опустился на колени, и мы спокойно слезли с гордым видом и удалились пить кофе. Видели бы вы разочарованные глаза предприимчивого хозяина верблюда. Правда, $2, которые изначально он попросил, все же мы заплатили. Но мы же не звери. Умницы, девушки, берите, друзья, на заметку.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Вы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. История о том, что любое доброе дело наказуемо.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мой друг, молодожен, решил удивить свою любимую жену романтическим отдыхом на море, но теща внезапно напросилась вместе с ними. Ничто не предвещало беды. Но в первую же ночь теща в соседнем номере храпела так, что они ушли гулять по берегу, спать все равно было невозможно. На следующий день она отравилась местными деликатесами и бегала всю ночь туда-сюда. Через два дня, видимо, в наказание море отняло у нее вставную челюсть, и мой друг с утра до вечера нырял в поисках сокровища на дне. Обгорел весь, но не нашел. И в итоге есть нормально она уже не могла, и остаток недели пребывала в отвратительном настроении и портила его всем окружающим. В итоге, вместо романтики, мой друг вернулся с бесценным опытом. Никогда, нет-нет, далее написано большими буквами, никогда-никогда не ездит на отдых с тещей, но разве что на дачу. Да, друзья, и тещи бывают разные, истории бывают разными. Но вот такая для вас прозвучала в эфире. Хорошего продолжения рабочего дня и только отличного настроения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, кажется, весна уже окончательно передает бразды правления лету. Погода радует. Про заморозки можно забыть до ноября и наслаждаться беззаботной летней порой. Даже если дожди, даже если грозы, друзья, все равно погода близится к теплу. Хороший денек подходит к концу. С вами была Юлия Кадушкевич. Я желаю всем беззаботных, жарких, полных приключений, отдыхательных выходных. А далее в эфире Рокса выпуск новостей, ваша любимая музыка и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я говорю всем пока-пока, друзья. До понедельника!

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс».
1: Я скажу тебе все, как цветок ты нежна.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
0: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси почти на 2 месяца меняют расписание электричек. Дело в том, что железнодорожники начали ремонт на участке возле Фаниполя. Он продлится до 16 июля, поэтому сразу 9 поездов региональных линий эконом-класса между Минском и Барановичами будут ходить по новому графику. Изменения коснутся как утренних, так и вечерних рейсов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Белавия после 5-летнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду, один из популярных курортных регионов Туниса. Загрузка первого рейса составила почти 100%. До октября полеты в Энфиду запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней. Перевозки будут осуществляться на самолете Airbus A330-200 с просторным салоном. Время в пути – 8 часов. В столице завтра временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона. Почетной стороне Ратомской на участке от Мястровской до Победителей не получится проехать уже с 6 утра до половины второго дня. С 8:45 до полудня лучше объезжать нечетную сторону Победителей от Кольцевой до Нарочанской. Соответственно, в этот период изменят свои маршруты и автобусы. При этом в Минск-Трансе предупреждают. Время ограничений ориентировочное. По ходу мероприятия сотрудники госавтоинспекции могут оперативно менять схему движения. А в Китае представили первого робота-горничную. Он может выполнять несколько типичных домашних задач: складывать одежду, готовить еду и убирать со стола. Также способен поддерживать беседу с пожилыми людьми и оказывать им помощь. Ключевая же особенность устройства – возможность непрерывно обучаться и адаптироваться к новым заданиям, что делает его гибче старых моделей, заточенных под конкретные операции. Кроме того, для повышения безопасности робот оснащен механизмом контроля прикосновений. Если он случайно заденет человека или домашнего питомца во время движения, то немедленно останавливается, чтобы снизить риск травм.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. В Швеции сегодня отмечают день пикника. А я думаю, чем мы хуже, тем более
2: конечно,
1: иду на эфир. Две милые девушки сидят на скамеечке и что-то едят, какие-то бутербродики там у них, чаечек. Вот прямо во дворе дома. И думаю, боже, как же это мило. И никуда не надо выезжать там,
2: может,
1: далеко.
2: Может, это студентки?
1: Вот, пожалуйста, такой миленький пикник. Может, и студентки,
2: Нет, это не студентки. Студентки сейчас в хороших ресторанах питаются, между прочим.
1: Но мы не о ресторанах, а о пикниках. В вашем понимании, что такое пикник? Любите ли вы пикники? Как часто выезжаете на пикники? Выезжаете ли? Или, может быть, действительно где-то в парке возле дома там устраиваете себе, и вам не нужно далеко куда-то ехать?
2: А вот, например, когда ты едешь в деревню, хорошо трудишься, а потом жаришь шашлыки.
1: Это ты
2: родные...
1: жаришь шашлыки?
2: Нет, подожди, приезжают родные, близкие, и можно даже вот на природе, там около дома. Это считается пикником? Ну, я просто как вариант... Может, это такой дачный пикник? Может быть?
1: Но если учесть, что пикник – это совместная трапеза на открытом воздухе, то да.
2: Ну все, тогда я был недавно.
1: Может быть, на дворе. Черт возьми, можно у себя на балконе устроить на открытом.
2: Да я в квартире у себя несколько раз за день в выходные устраиваю пикник.
1: Прекрасно, прекрасно. Или если брать классический пикник, это такой отдых где-нибудь на пледике с готовой едой. И вот, пожалуйста. Или загородная прогулка где-то, и вы взяли что-то с собой перекусить.
2: Ну, хорошо.
1: Я помню,
2: Валентина,
1: очень хорошо.
2: Я думаю, что мы представляем все-таки, что такое пикник.
1: Ну, это ты спросила, что когда поработали на даче, конечно, пикники на даче, без вопросов.
2: Вот, и что ты вспоминала только что?
1: Что в парке Горького здесь, в Минске, тоже на травке. Присели, устроили пикник, и было так хорошо. А да? Некоторые люди проходят мимо, удивляются. Я думаю, чего удивляются, что они сами не могут устроить пикник. Но сейчас, по-моему, у нас везде в центре города тоже совершенно спокойно можно устраивать пикники. Это мило,
2: да,
1: и прекрасно.
2: Поесть никто можно, где хочешь.
1: Никто же не говорит, что надо там же мангал ставить, шашлыки,
2: ну, кстати,
1: кастрик разводить.
2: Если вдруг есть желание, то есть определенные места, где мангал
1: совершенно
2: уже стоит,
1: верно,
2: и можно прийти.
1: Так что ваши пикниковые фотографии размещайте на нашей странице ВКонтакте. Регистрируйтесь, во-первых, она называется «Радио Рокс М». И туда можно зайти, даже когда закончится программа, можно зайти и посмотреть фото, вдохновиться, оставить комментарии. Еще раз напоминаем, радио Рокс М. А в Вайбер мы принимаем только текстовые сообщения, без картинок, буквами. Пишите на номер 33-699-102-1.
0: Легкие будни.

0: Иной портрет.
1: Друзья, ну порадовали? Порадовали. Сразу видно, наши слушатели самые спортивные в мире.
2: И самые внимательные.
1: Да, и самые точные. Виктор Понедельник. Совершенно правильно. Все сегодня написали, что это Виктор Понедельник. Сначала, знаешь, я сомневался, думаю, ну мало ли как-то.
2: А я не сомневалась, потому что мы не так давно упоминали Виктора Понедельника.
1: Может быть. Ну, мы самая такая, одна из красноречивых подсказок, что в графе фамилия текущий день
2: да,
1: недели.
2: Да-да-да, именно видишь, об этом мы говорили.
1: В понедельник записывали. Кстати, что касается личной жизни, сложилось для нашего героя очень удачно. Серебряный призер чемпионата Европы 64 года взял в жены Арину Расторгуеву. В браке у супругов родилось трое детей. Счастливый брак, счастливая семья.
2: Прекрасно.
1: Очень крепкая поддержка, и это самое главное. Ну, вот таков наш... хотел сказать именинник. Ну да, в общем-то,
2: да,
1: кто...
2: Да, таков наш герой. Наверняка они с семьей выходили тоже на природу, на пикники. Именно
1: возможно.
2: Об этом мы сегодня говорим, дорогие друзья. Так что пишите на нашей странице ВКонтакте и в Вайбер, любите ли вы пикники.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, говорим о пикниках. Любите ли вы пикники?
2: Ну вот Михаил пишет, пикник на чистом воздухе, а не под колпаком, это о парке.
3: Так и что в парке, чем во мне чистый воздух? Что-то не совсем понял. Для меня это самый лучший отдых, общение и подзарядка.
1: Ну, Светлана поделилась, просветите меня, что такое пикник в современном исполнении.

0: Для меня это самый лучший отдых, общение и подзарядка.
1: Ну, Светлана поделилась, просветите меня, что такое пикник в современном исполнении? Расстелить тряпку на грязной

Реклама. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали. Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, ну, мы сегодня говорим о пикниках и...
2: И чудесная история у нас от Марии. Однажды дети меня очень просили устроить пикник, ну, просто очень-очень. Но когда, понятно, на даче, когда тепло, а дача вообще один большой сплошной пикник. Но им хотелось где-нибудь, не на даче, с едой и со скатертью именно. А у нас на даче недалеко от дома небольшой прудик. Вот мы там и решили отдохнуть. Но я же умница, я решила совместить пикник с рыбалкой. Благо, на даче были папины рыбацкие принадлежности. То-то было крику и воплей радости, когда детям я сообщила о рыбалке и пикнике. И вот малые с удочками, а я сумасшедшая, со складным креслом, со складным стулом-рюкзаком, с пакетами с едой, с посудой, с сумкой, со скатертью, с покрывалом, так сказать, налегке. И мы пошли на пикник. Конечно, рыбы мы не поймали, какая там рыба, но зато уток видели, здоровенных стрекоз, и, конечно, ели на природе, и всякие вкусности. Малые потом папе по телефону взахлеб рассказывали, как они ходили на рыбалку и пикник. Ну, мило,
1: мило.
2: Спасибо большое, Мария.
1: А Людмила пишет... Значит, по поводу пикников, вот она писала, что это здорово, на озеро ездили купаться, накрывали на траве клееночку, газеты, вот то, что, да, и дальше пишет. А еще сезон уборки хлопка в Узбекистане. Собирали хлопок, когда подходило время обеда, накрывали дастархан, поляну.
2: Ой, супер.
1: Все выкладывали, кто что с собой привез. Ели, общались, ничего, ничем не брезговали, никаких антисептиков, было вкусно и весело. Потом снова собирали хлопок, а к вечеру ехали домой, а на утро на работу. Вот это пикник. Остались одни воспоминания. А еще в Узбекистане вкусные лепешки, горячие, из тандыра.
2: Супер, мне сразу напомнили песни, там слова были такие: «Дастархан, дастархан, а на нем бешбармак, плов и лагман».
1: А я думал: «Дастархан, дастархан, кого хочешь, выбирай». Друзья, раз о песнях заговорили, впереди у нас новый час. Давайте проверим интуицию.
2: Какая песня откроет этот новый час? Пишите, пожалуйста, на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и в Вайбер 33-699-102-1.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

В студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси намерены изменить правила работы для репетиторов. Это касается физических лиц, которые... ведут самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Чтобы оказывать услуги в этой сфере, им необходимо будет попасть в специальный реестр. Министерство образования уже подготовило проект постановления, который предусматривает

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Итак, открывается новый час легких будней. Песню вы слышали, дорогие друзья.
2: Ее исполнял Евгений Григорьев. Песня так и называется «ПМЖ».
1: Прекрасно.
2: Ну, давайте
1: сейчас
2: посмотрим.
1: Сейчас узнаем, какие у вас были предположения.
2: Так, Анжела пишет: Сергей Куренков «Кармашек». Валентина, песня «Море», Юрий Антонов. Наталья, полотной карманов «Добрый вечер» или Герман Грач «Ты танцуешь с другим». Лариса предположила Александр Розенбаум «Лето в садоводстве» или Натали «Поехали на дачу». Так. И пишет: вот и лилии зацвели в пруду. Ну как тут не устроить пикник на траве? Красивая фотография. Спасибо, Лариса. И действительно нужно
1: конечно
2: устроить.
1: Насладиться этой красотой.
2: Еще одна Наталья написала: Герман Грач «Дикая яблоня». И Денис предположил, что Виктор Королев с песней «Чашечка кофе».
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое. Ну, с интуицией, так сказать, разобрались. Идем дальше. Сегодня говорим о пикниках, друзья.
1: Любите ли вы пикники? Как часто вы устраиваете вот эти самые пикники? Когда последний раз были на пикничке?
2: Ну, вот Татьяна нам пишет: у меня в деревне, где я живу, каждый день сейчас пикник. В саду под огородными я... огородными. Огромными. У каждого свое. Под огромными яблонями поставила стол с лавками и целый день на свежем воздухе. Огород, теплица, прополки, подкормки. В перерывчике под яблоньку на пикник. Потом пойду в лесу, ягоды и грибы пойдут. И опять пикник на природе. Бутербродит с салом и огурчиком. Так что пикник — это привычное дело. Я уж не говорю про рыбалку. Здесь мы с подружкой Танюшкой и костерок разведем, и сало на ловцах поджарим. Так что с праздником.
1: Сказали про ягоды, про грибы. Я вспомнила свое детство. Вот эти вот ранние подъемы, куда-нибудь ехать в лес за черникой там или грибы собирать.

0: вообще ни разу не моя стихия. Ну никак. Я это и сказать, что я любитель, так я не любитель. Я представляю, как некоторые меня сейчас прям осуждают.
1: Не, даже. Ну каждому свое.
0: Но вот в этих... Ну потому что надо было рано вставать. Ни свет, ни заря. Сыро. Вот это вот ходить, что-то там выискивать. Но самое прекрасное, я не могла дождаться момента уже, так сказать, обеденного перерыва. Тогда находилась либо полянка, либо большой какой-то пень, который служил столом, а если еще рядышком маленькие пеньки какие-нибудь или бревна, это уже были скамеечки. И когда вот это разворачивалось, а еда-то была самая простая, огуречек, хлебушек, салка с луком, вот такая вот история. Боже мой, боже, вот это и есть тот самый настоящий пикник, когда ты ешь на природе. Что может быть лучше?
1: Друзья,
0: это так прекрасно.
1: Рассказывайте о ваших пикниках, и не просто, что, ну, вот это, может быть, забавное что-то произошло. Пикник все-таки.
0: Ну, например, когда семья располагается на берегу речушечки, постелили, все
1: не
0: красиво.
1: Не только семья, друзья.
0: Ну, рассказывают, что семья располагается.
1: Это ты рассказываешь?
0: Это, к примеру, истории.
1: Да.
0: И открывают баночку шпротов. А мальчишка в семье, значит, мама, папа, смотрите, как я могу, там, кувыркается на песке, как-то неудачно падает. И весь песок абсолютно засыпает вот в эту самую скатерочку, шпроты, всю еду, которую красиво разложили. Все это, так сказать, в мусорку и пошли домой.
1: Ну, бывает
0: Были
1: и так.
0: Такие истории.
1: Ну, что поделать, друзья. А ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
0: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М, оставляйте комментарии и выставляйте ваши пикниковые фотографии.
2: Легкие будни.
3: Я на тебя смотрю.
2: Наши пикники.

0: риски складывались на общий счет. Почему скандальное прошлое у этого? Долгое время пикники устраивали в помещении, пока художники-романисты не вывели пикникующих на улицу. Во Франции трапезы...
1: Вот, владельцы ресторанов все сделали, чтобы вывести их на улицу.
0: Ага. Во Франции такие трапезы считались порочными, декадентскими. И именно этот дух передает знаменитая картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Как говорят, можете загуглить и посмотреть, как выглядит «Завтрак на траве». Самое интересное. В Лондоне в 1801 году существовал даже закрытый клуб. Клуб пикников. И 200 зажиточных аристократов собирались вместе, чтобы готовить еду. Более того, ставить любительские пьесы и танцевать. Если вы вспомните фильм «Трое в лодке, не считая собаки», там был пикничок на природе тоже.
1: Да,
0: они ели что-то, потом они танцевали на этом самом пикнике. Так что, если вам захочется на пикнике потанцевать...
1: Помнишь, возможно, это эльфы на каких-то арфах.
0: Да-да-да. Еще во время пикников викторианской эпохи, то есть был какой-то определенный королевский рецепт. Не одного какого-то блюда, а в целом... скажем так, база, какая-то меню. Было определенное королевское, значит... На 20 персон, например, если собирались на пикнике, то подавали омаров, пироги с телятиной, это не просто так, 4 вида пирожных обязательно должно было быть, ну, кроме вина там и всего прочего напитков, и еще должна была быть клубника, и на такое количество людей, ну, килограмма 4 клубники минимум. Угу. То есть можете себе представить, омары, пироги с телятиной, 4 вида пирожных. Уж не знаю, какие-то были пирожные в теплое время. Наверное, свеженькие приготовили, сразу привезли.
1: Ну, наверное.
0: Вся вот эта вот история. А сейчас, внимание, вопрос. В Англии пикники были как финальная стадия чего-то. Как вы думаете, чего? Вот если учесть то, что, допустим, они были в закрытом помещении, потом уже пошли на природу, там пленэры были всякие, отражали вот эти пикники на природе, меню было, прочее, прочее. Закрытый клуб был в Англии. Как стадия чего? Финальная. Вот было что-то такое, а в финале пикничок. Как вы думаете?
1: Да, что завершал пикник, друзья? Да. Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
0: Или пишите на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
2: Легкие будни. Реклама.
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
6: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
7: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
3: Любители легкого жанра. Спешите. Уже в 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат

0: в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, я напоминаю, что мы говорим о пикниках, и в частности о пикниках в Англии. И в Англии именно они зародились как финальная стадия чего-то. То есть что-то происходило, а в конце уже пикник.
2: Лариса пишет, финал рабочей недели, айда на природу, скорее всего.
1: Хорошо, спасибо.
2: Так, давайте смотреть дальше. Петр Петрович считает, что пьянки.
1: Финал пьянки? Пикники?
2: Ну да.
1: В закрытом помещении была.
2: Потом Наталья считает, что это охота. Финал охоты. Денис солидарен. Михаил пишет.
1: Что пишет Денис?
2: Нет, Денис, я сказал, что по поводу охоты. А Михаил написал счет от ресторатора. Что-то не совсем понимаю. Сало... Салка как-то колка, а сальцы на огне – это же мечта. И счет от ресторатора заканчивается, я так понимаю, пикником.
1: Счет от ресторатора?
2: Ну.
1: Неожиданно.
2: Ресторатор говорит, а давайте-ка мы зафиналимся тем, что устроим вот такие посиделки. И Александр еще написал, мне кажется, что пикник устраивали после затяжной игры в карты. Ну, надо же было подкрепиться.
1: Очень интересно. Спасибо большое, но верные ответы были. В Англии пикник зародился как финальная стадия та-да-да-дам, охоты. Совершенно верно. Тогда герцоги и лорды устраивали привал на свежем воздухе, пока их слуги разводили костры и готовили добытую дичь. То есть добыли дичь на охоте, тут же все вот это вот... Палаточки какие-то, кастрики тут же.
2: Подожди, а как же женам, чтобы они разделывали вот это все?
1: И слуги разделывали.
2: Слуги. Жены!
1: И тут же
2: жены сказали,
1: происходило.
2: Жены сказали, вот еще раз ты мне принесешь вот это все. Поэтому стали появляться... Подожди. Поэтому стали появляться пикники, чтобы не везти это домой, они тут же
1: Ну, думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Друзья, сегодня виртуально побываем в Гомеле. Нас привлек дворец Румянцевых-Паскевичей, а точнее призрак этого дворца. Ну вот мы решили не о самом дворце, а именно о призраке. Ну и о дворце, конечно, немножечко расскажем. В конце 18 века Екатерина II подарила город Гомель и дворец фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому в знак признания его военных заслуг. Позднее дворец перешел во владение семьи Паскевичей. Так вот, любители мистики рассказывают, что в зеркале на первом этаже появляется образ женщины. Призрак последней хозяйки дворца, княгини Ирины Паскевич. И местные уважали ее за добрые дела. Но после революции вдова лишилась дома и умерла в забвении в коммунальной квартире. Возможно, после смерти она возвращается в свое прежнее жилище. Впервые про призрак дворца Румянцевых-Паскевичей заговорили еще в прошлом веке. Служители музея видели воздушную фигуру Ирины Паскевич, которая пролетала по комнатам своего бывшего имения, а посетители вдобавок иногда замечали образ женщины в черном, который выглядывал из зеркала. Очевидцы рассказывали, что иногда в закрытых помещениях загорался неяркий свет, как от маленькой свечи, которую можно было увидеть только с улицы. В башне дворца фиксировали загадочные явления. По ночам кто-то сдвигал столы и менял местами костяных слоников. Также многие люди видели загадочные тени, которые двигались по стенам усыпальницы.
2: А еще говорят, что в башне прилегающих залок иногда слышали звуки шагов и даже шорох тяжелых тканей.
1: Да. По рассказам очевидцев, опять-таки, иногда загадочное явление происходит в часовне, где похоронен Федор Иванович Паскевич. Там видят энергетические даже столбы, представляете, выходящие из надгробий

0: по улице Карла Маркса. Однако свидетели тех событий рассказывали совершенно другую историю. Говорят, когда известие о смерти княгини разлетелось по Гомелю, проститься с ней пришло очень много людей. А выносили ее тело из дома 17 по улице Волотовская, где сейчас стоит многоэтажка. Само погребение должно было состояться в фамильном склепе Паскевичей, где покоятся останки многих членов этой семьи и муж Ирины Паскевич. Однако местные власти отказали ей в последней почести и похоронили женщину под березой с правой стороны Петропавловского собора, рядом с окном, возле которого располагался алтарь святителя Николая. Дальнейшая судьба останков княгини овеяна легендами. По официальной версии, останки ее сейчас находятся именно в том месте, где ее и похоронили, на территории собора Петра и Павла. По информации некоторых историков Гомеля, в 1930-е годы прах Ирины Паскевич перезахоронили на православном крестьянском кладбище, где сейчас находится студенческий сквер и костел. После закрытия кладбища точное место предполагаемой могилы княгини Паскевич так и не было найдено. Известно лишь, что могила находится вблизи кладбищенской церкви Рождества Богородицы. А по версии старожилов Гомеля, княгиня похоронена на кладбище, которое находилось на месте современного сквера Громыка. В 30-е годы территория Центрального парка превратилась в место культуры и отдыха трудящихся. Склеп замуровали, собор закрыли. Могила княгини находилась в тихом закутке парка. В те места зачастили любители выпить, которые постепенно затоптали и цветы, высаженные на могиле, и сравняли эту могилу с землей. Гомельчане, помнящие, сколько добра сделала эта хрупкая женщина для города, тайком выкопали ее гроб и перезахоронили на православном кладбище на месте современного сквера Громыка. Спустя некоторое время закрыли и его. Но опять-таки, это всего лишь легенда, обратите внимание. Наследников у семейной четы Паскевичи не было. Прославленный род прервался. На этот счет также существует легенда, в которой замешаны сокровища персидского шаха и проклятый черный бриллиант. Согласно легенде, в стенах часовни усыпальницы Паскевичей замурован черный бриллиант, обладающий огромной мистической силой. История камня начинается в 1828 году, когда отец Ирины Паскевич, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич, в ходе победоносной войны с Персией захватил сокровищницу шаха. В ней оказался черный бриллиант небывалой красоты, о котором даже писал Грибоедов. Считалось, что этот камень приносит несчастье, а его владелец не сможет иметь детей. К слову, именно так и произошло с супружеством четой Ирины и Федора Паскевича, которые не оставили наследников. Некоторые исследователи считают, что после того, как Ирина Паскевич узнала, что бездетна, она замуровала камень в усыпальнице, надеясь, что таким образом эта проклятая драгоценность больше не сможет никому навредить.
1: Видите, как интересно? И впечатлительные люди верят, вот когда говорят про призраков, говорят, что это вот впечатлительные люди считают, что это душа княгини. То есть представьте, огромное количество легенд, каких-то россказней, и это все интересно, это привлекает туристов, обрастает еще какими-то фактами, какими-то легендами. Но есть скептики, которые не верят никаким легендам, ни в какие привидения и призраки, и считают, что это всего-навсего игра чего-то с чем-то. Вот это вопрос. Что это за игра чего-то с чем-то?
0: Что это за казино такое? Игра чего-то с чем-то. Ваши версии, ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Естественно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Реклама. Тільки по 24 мая у дискаунтерах грошик. Завжди тут ціни цуд. Чипси Лейс, сир, сметана і цибуля. 3,99 за 140 грамів. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26.
2: Весенняя розпродажа Васкона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Рокс. Место притяжения.
4: Место притяжения, дорогой любимый Гомель, дворец Румянцевых, Паскевичей. Гомелю большой привет. И вот мы говорили о призраке этого дворца. Люди действительно многие верят, все обрастает легендами, интересными фактами, даже пусть какая-то сказка там или что, мы склонны верить. А впечатлительные люди вообще верят, что это душа княгини Ирины Паскевич. Но есть люди, которые подходят с научной точки зрения ко всему, то есть скептики, которые ничему подобному не верят и говорят, что это всего-навсего, как говорится, просто-напросто игра чего-то с чем-то. И поэтому люди вот считают, что это призрак. Как вы думаете, игра чего с чем?
5: Ну, вот у нас две версии. Есть много слушателей, но разделились, так сказать, на два лагеря. Угу. Одна часть написала, что это игра воображения.
4: Спасибо,
5: да,
4: интересно.
5: А вторая — света и тени.
4: И вторая группа побеждает, потому что действительно считают, что это всего-навсего игра солнечных лучей и теней, и отблеска от старинных зеркал и парковых деревьев. Угу. Вот если вы посмотрите, я, например, обожаю, я называю это кружевом, когда солнце светит через деревья, то получается, вот на стенах домов или в окнах, у кого перед окном дерево растет, когда поступают солнечные лучи, то на стене можно заметить, что какие-то своеобразные, причудливые узоры, вот действительно, как кружева. А если учесть, что это еще и в зеркале отражается, и в глубине...
5: Я думаю, что тут надо две версии объединить. Игра света, тени и воображения. Безусловно, потому что без воображения тут, ну, просто никуда.
1: Легкие будни.

0: Дорожная обстановка.
1: По пробкам в Минске можно понять, что сегодня пятница. Если в обычные дни в эти минуты движение в столице затруднено местами, то сейчас семибальные пробки. Стоит отрезок кольцевой от дороги в Дрозды до Каменной Горки, от Ташкентской до Игуменского тракта и от Всехсвятской до Дачной. По возможности лучше объезжать Сурганово-Орловскую от Куйбышева до Долгиновского тракта, Ванеева от Долгобродской до Рокоссовского и Независимости от Площади Победы до Ленина. Сложно на МКАД от Логойского тракта до Раубичской, на Козлова от Ботанической до Золотой Горки и на пересечении Первомайской и Ульяновской от Захарова до Энгельса. Пробка на Долгобродской от Ванеева до Партизанского проспекта, на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской и на Бабушкина от села Калядичи до Кольцевой. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Дюндю. Мой. Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Только по 24 мая. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Радио «Рокс».
10: Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Продолжаем говорить о пикниках, и поделилась Юлия. Ребята, спасибо за тему, напомнили наши пикники. Мы просто обожаем проделывать такие штуки в путешествиях. Например, в путешествии по Балканам больше всего запомнился такой пикник на обочине в Македонии. Мы отыскали живописное местечко над ущельем в стороне от дороги, сделали небольшой привал и перекус. Жевали, любовались природой, тихо радовались. И такие вот остановки в пути, мини-пикники, добавляют путешествию, как мне кажется, просто особый привкус. Теплая трава, нежаркое солнце, горы, река. Глоток сухого вина, конечно, для тех, кто не за рулем, но скажите, разве не подобные моменты дольше всего остаются в нашей памяти? Спасибо, Юлия, действительно так. Вот самое это, как я говорю всегда, это простое человеческое счастье.
2: Елена написала, Валентина рассказала мой пикник из детства. Шли в лес, мамочка моя, царство ей небесное, несла нам в лес еду. Мы очень любили там перекусить, ели сало, яйца вареные, лук зеленый, конечно, молоко в бутылке. Их уже сегодня не найдешь, таких бутылок. А когда приходили из лесу, падали на пол в прохладном доме, пока мы, дети, дремали, мама уже вареники делала. О, какое да, было прекрасное время. Жаль, что нельзя это вернуть.
1: Александр написал, мы в семье очень любим пикники и всегда берем с собой на пикник мягкую сумку, холодильник и термосы. В термосе что надо горячее, в сумке холодильники, что надо холодное. Супер!
2: Друзья, продолжайте делиться вашими историями, ждем их в Viber. Сообщением 33 699 102 и 1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шмидт.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте! Горячую линию по вопросам централизованных экзамена и тестирования запустят в Беларуси. Она будет работать 4 дня. Пообщаться со специалистами Республиканского института контроля знаний выпускники 11 классов и их родители смогут именно в дни проведения главных испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. В указанные даты звонить по телефону плюс 375 17 311 0079 можно будет с 9 утра до 7 вечера. Светофоры, управляемые искусственным интеллектом, впервые начинают внедрять в нашей стране. Новая технология призвана решить проблему хронических заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента выбран Брест, где один из самых загруженных узлов – пересечение Московской и Пионерской – первым перейдет под контроль нейросети. Как обещают власти, она сможет в реальном времени анализировать плотность трафика и адаптировать работу дорожных регулировщиков под текущую обстановку. Если опыт окажется удачным, то светофоры нового поколения появится и на других участках. Самолеты «Белавия» вновь летают из Минска в Дубай, передает «Белта». Напомним, рейсы были приостановлены из-за событий на Ближнем Востоке. Сегодня «Боинг 737» успешно приземлился в международном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов, а сейчас направляется обратно. Как рассказали в пресс-службе национального перевозчика, на начальном этапе полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота рейсов будет увеличиваться. Билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, в офисе продаж и у агентов.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, дорогие друзья, уже начало шестого. А в начале шестого, как всегда, по традиции, мы передаем привет нашим дорогим и любимым радиослушателям. Спасибо большое, что вы вместе с Радио Рокс. Нам очень-очень приятно. Принимайте наши искренние приветы всем вместе и каждому в отдельности. Сегодня мы решили поговорить о пикниках. Что вообще для вас пикник? Как вы его представляете? Это прям что-то масштабное, много еды, большая компания. Это просто еда на природе, где-то неважно, где вы находитесь. Как вы вообще представляете себе пикники? Что нужно делать на пикниках? Как их готовить? Любите ли пикники? Как часто их устраиваете? Ну и были ли какие-то забавные истории на пикниках?
2: Ну вот Михаил пишет, у меня пикник дважды в день. Приношу еду барбосу, он ест, я с ним беседую, отпускаю побегать, все довольны.
1: Это же прекрасно.
2: Ну это такси-пикник, я бы сказал. Пикник это когда вы, так сказать, для себя чего-нибудь там сварганили, пошли на природу, посидели, отдохнули, подумали о жизни. Это если один. А если все-таки решили с компанией, но с друзьями, так еще и веселее.
1: Ольга делится. Мы очень любим пикники с друзьями. И самое интересное, когда мы отправляемся в поездку рано утром куда-нибудь за город, мы дома никогда не едим. Мы в дороге покупаем кофе, какие-нибудь вкусности, с собой берем еду, и тогда уже, когда приезжаем куда-то на природу, располагаемся с друзьями и наслаждаемся. Ну, прекрасно, ведь дома не едят. Ну, а да. Некоторые и дома едят, и на природе едят. И, по-моему, это...
2: И нечего очень... на меня так смотреть.
1: Это я как бы в подтверждении.
2: Конечно, конечно, друзья. Ваши истории ждем в Viber 33-699-102-1. О пикниках сегодня речь идет.
1: И оставляйте комментарии и фотографии на нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ехать хорошо, никто не мешает. И персональный привет тем, кто слушает радио «Рокс» за рулем. Спасибо большое, что выбрали именно наше радио. И, как всегда, парочку анекдотов вам в дорогу, чтобы не было скучно. Муж с женой приезжают на пикник, располагаются, раскладываются там все, и жена говорит: «Слушай, открой баночку консервов, мои любимые крабы». И муж такой: «Блин, я открывалку дома забыл. Что теперь делать? Ну, придется, наверное, консервы открывать топором». Жена: «А где топор?» Он через паузу: «Дома возле открывалки лежит».
2: А у меня история. Я так полагаю, что реальная история. Сергей написал. Как-то раз мой друг Юлик устроил пикник в лесу. На пикнике было очень весело, сам Юлик очень даже хорошо выпил, я как водитель держался. Ночью один сильно пьяный участник пикника пошел за дровами для костра и обнаружил, что не помнит дорогу назад. Потерялся.
1: Так.
2: Ну, он, значит, звонит Юлику на мобильный телефон и просит совета. Юлик советует ему: «Иди в сторону костра». Тот его не видит, этот костер. Тогда потерявшийся говорит, что он будет свистеть. А Юлик пусть говорит, с какой стороны слышен свист. Они практиковались несколько минут, причем абсолютно безрезультатно. А все потому, что Юлик уже полчаса как ехал в моей машине домой. Да, друзья, а теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Спешат минчане начать выходные. В городе серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, они оцениваются в 7 баллов. Особенно затруднено движение по Кольцевой. От Победителей до Притыцкого, от Всехсвятской до Дачной и от Логойского тракта до Раубичской. Стоит Козлово-Машерово, от Платонова до Богдановича, Орловская от Богдановича до Долгиновского тракта и Партизанский проспект от Радиальной до Ангарской. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Ванеева от Долгобродской до Рокоссовского, Независимости от Площади Победы до Ленина и от Энгельса до Площади Победы. Сложно на пересечении Червякова и Долгиновского тракта от Каховской до Пригородной, на Сурганово от Платонова до Независимости и на Дзержинского от МКАД до Есенина. На Радиальной также пробка от Амельюнюка до Партизанского проспекта, на Мирошниченко от Кольцевой до трассы Колодище Заславль и в обратном направлении. Будьте внимательны и берегите себя.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
3: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
7: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманте» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманте». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед дурацким вопросом не дурацкая информация от Ирины. Рекомендации, точнее. Ирина, спасибо большое. Действительно, очень полезно и, думаю, пригодится. Берите с собой еду, которая не портится в жару. Многие продукты вообще можно купить готовыми прямо по пути на пикник. Но я думаю, это все знают. А вот если вы не представляете себе пикника без кофе... Вот я частенько тоже не представляю, без кофе очень хочется. Что советует Ирина? Приготовьте дома хороший крепкий кофе, но для начала сполосните термос кипятком перед тем, как наливать туда кофе, чтобы термос держал тепло. И еще, нагрейте немного молока, но не кипятите, и налейте его в другой термос, маленький, если у вас есть. Если на пикнике для кого-то кофе будет слишком крепкий, они могут разбавить свой кофе молоком. Это особенно полезно, когда устраивают пикники-завтраки. Что касается чая, не заваривайте чай сразу в термосе. Захватите с собой пакетики с чаем и кипяток в отдельном термосе. Так гораздо лучше и свежее. И еще, если у вас нет специального холодильника, заверните все холодные напитки и продукты в слегка влажную газету и поместите в пластиковые мешки. Продукты останутся холодными на несколько часов. Или еще можно заморозить заранее несколько бутылок с минеральной водой или просто с водой, коробки с соком, и поместите продукты на замороженные коробки. Они остудят еду, а сок как раз разморозится к пикнику. Спасибо большое. Ну, понятное дело, что то, что горячее, мы часто там, или то, что испекли, заворачиваем в фольгу, и оно остается тепленьким все это время. Спасибо большое.
2: Ну вот все, давайте уже...
1: Про чай очень хорошо.
2: Что? Кофе, чай на пикнике. Господи. Лариса прислала сегодня дурацкий вопрос. Пишет, все мы знаем завтрак, обед, ужин. Угу. А как назвать прием пищи на пикнике?
1: Отличный вопрос, спасибо.
2: Давайте пофантазируем на тему. Ответы шуточные, серьезные, принимаем всякие. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
1: Или напишите на страницу ВКонтакте.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: И сегодня он от Ларисы. Все мы знаем завтрак, обед, ужин. А как назвать прием пищи на пикнике?
2: Вот это очень интересно.
1: Дмитрий пишет, это просто закуска.
2: Ага.
1: Как грамотно сформулировано. Не еда,
2: завтрак,
1: а закуска.
2: Обед, ужин, закуска.
1: Конечно.
2: Хорошо.
1: Ирина пишет, под обедок. Петр Петрович написал, что полдник. А Евгений фантазирует пикнюжин или пиктрак. А можно и пикбет.
2: А пикбет?
1: Да. Ну да.
2: Пойдемте на пикбет.
1: Ну обед,
2: обед
1: есть.
2: Обед, пикбет.
1: А есть пикбет. Да. Ну, почему нет? Денис пишет, прием пищи на пикнике. Это же ведь прием пищи, поэтому так же и называется. Завтрак, обед, ужин. Или ланч, второй завтрак, или полдник, в зависимости от времени суток. Да.
2: Хорошо.
1: Владимир, завтрак... Пикнак, обед, пикнет, ужин, пикнин. Так, еще
2: это
1: один.
2: Для наф-нафа, ниф-нифа и нуф-нуфа.
1: Да, Владимир еще один пишет, как назвать...

0: траве.
1: Да, конечно. Так, ну еще Эдвига Ивановна пишет, приехав к вечеру, ужин будет называться «Гули от души». На завтра утром завтрак. Отвратное состояние.
0: Боже.
1: Ну, если гули от души, то на завтра будет отвратное состояние.
0: Не всегда.
1: Обед. Постепенное прихождение в себя. А к вечеру гули продолжаются.
0: Но иногда бывает после таких гулей приятное послевкусие. О, кстати, пикник.
1: У меня всегда, например.
0: Да. Приятное послевкусие.
1: Абсолютно. Всегда. Михаил пишет, развлекуха, желудухи, печени и прочему. Это называется. Вот так. Спасибо, друзья, за вашу активность.
2: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно.
4: Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Только по 24 мая у дискаунтера грошек. Завжди тут цены цуд. Апельсин 3,59 за килограмм.
4: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
6: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
7: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр Бай». «Агрофильтр» – сила в качестве. Каждой детали.
8: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе.

0: Программе «Цирка Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: На столичных дорогах по-прежнему 7-бальные пробки, самые крупные на отрезках кольцевой от дороги в Дрозды до Притыцкого, на всех Святской до Дачной и от Логойского тракта до Раубичской стоит независимость от Красной до Ленина, Ванеева, Долгобродской до Рокоссовского и Партизанский проспект от Центральной до Ангарской. По возможности лучше объезжать МКАД от Чижевских до Игуменского тракта и от Кижеватого до Козенца, Орловскую от Богдановича до Сморговского тракта и Радиальную от Передовой до Ваупшасова. Затруднено движение по Долгобродской от Ванеева до Партизанского проспекта, на участке Кольцевой от Байкальской до Партизанского проспекта и на пересечении Червяковой и Долгиновского тракта от Каховской до Пригородной. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Только три дня. С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в Синкарат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. Синкарат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте simkarat.by.
2: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Друзья, ну и прежде чем распрощаться, еще несколько ваших сообщений. Жанна пишет: «Живем в своем доме. Пикник почти круглый год. Это просто кайф. Были в деревне. Дедушка словил большую рыбу, но решили ее запечь на решетке. Почистили, в приправке обваляли, завернули в фольгу, на угли положили и решили, пока готовится, поесть супчик. Мангал стоял в саду, поели супчика, отправили сестру за рыбкой. Она приходит с пустой тарелкой. Спрашиваем ее, где? А она говорит, нету. Все побежали смотреть, и точно, рыбка, наверное, уплыла. До сих пор не знаем, куда делась. Хотя у нас везде забор. Вот такой пикник у нас получился. Жанна, ну может, птицы?
2: Действительно.
1: Ну, может, птицы какие-нибудь увидели, да, бычу. А что-то нам не полакомиться.
2: Действительно.
1: Конечно. Ну и вот еще Владимир написал, нужно было пасти коров. Маленький сын, ему было 4 года, пришел на поле и спрашивает у деда, ты сало брал? Дед говорит, забыл, внучок. На что сын отвечает, ну, простите, я пошел домой. Нет сала, нет пасти коров.
2: Да. Хороший подход. Но согласитесь, пикник – это все-таки лучшая терапия для души. Потому что, мне кажется, каждый из вас подтвердит, что на природе даже самый простой бутерброд кажется каким-то изысканным деликатесом, особенно если ты его разделяешь с дорогими людьми. И тогда пикник – это уже не просто еда на траве, а возможность оставить городскую суету за спиной, услышать, как звучит настоящее спокойствие. Но что может быть уютнее, вот, расстеленного прямо на траве зеленые пледа, с котерочки какой-то, да, то есть получается...
1: И вкусной еды.
2: Это такой лучший ресторан, только под сенью деревьев, где вместо потолка бездонное голубое небо, а вместо фоновой музыки ресторана пение птиц. Люди, ну что может быть лучше?
1: Да, ну
2: пятница,
1: нет. Нет, я тебе скажу, что может быть лучше. Может быть лучше только Радио Рокс вместе на вашем пикнике.
2: Ой,
1: да,
2: конечно.
1: Включаете приемник, слушаете. И, кстати говоря, поскольку сегодня пятница, значит, уже буквально через несколько минут вас ждет «Золотой вираж». Первая музыкальная гонка на Роксе. Голосуйте за ваших любимых артистов, помогайте им. Ну, а после, в 19 часов, народно-поздравительная программа, чуть не сказал, поэтическая программа, был бы повод, где вы можете поздравить ваших родных и близких.
2: Ну, а поскольку мы сегодня говорили о пикниках, нет ничего невозможного. Вы можете сегодня устроить вечером себе приятный пикничок. Вы можете на выходных устроить себе пикничок. Главное, чтобы была хорошая погода. Хотя, мне кажется,
1: и компания, чтобы была тоже хорошая.
2: Дорогие друзья, нескучного вечера пятницы мы вам желаем.
1: Да, желают Валентина Лосовская, Антон Шелест. Уже пойдем домой.
2: Ну и, как всегда, легкие будни благодарят, что всю неделю вы были вместе с нами, вместе с самым искренним радио, Радио Рокс. Поэтому до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест.

0: зеркало мое, ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей души.
0: И вижу я порой знакомые черты.

0: смысл фраз. Такой же смысл фраз.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси почти на 2 месяца меняют расписание электричек. Дело в том, что железнодорожники начали ремонт на участке возле Фаниполя. Он продлится до 16 июля, поэтому сразу 9 поездов региональных линий эконом-класса между Минском и Барановичами будут ходить по новому графику. Изменения коснутся как утренних, так и вечерних рейсов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. За эту весну в стране появилось около 18,5 тысяч гектаров новых лесов, передает Белта со ссылкой на Министерство лесного хозяйства. Там констатировали, что больше всего новых лесных насаждений приходится на Гомельскую и Могилевскую области. Значительную помощь внесли граждане. В традиционной акции «Лес. Добро. Парадок» приняли участие свыше 58 тысяч человек. Кроме лесов убирали мусор, захламленность, обустраивали места отдыха, отремонтировали более 250 обелисков, воинских захоронений, заложили 30 памятных аллей. В столице завтра временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона. Почетной стороне Ратомской на участке от Мястровской до Победителей не получится проехать уже с 6 утра до половины второго дня. С 8:45 до полудня лучше объезжать нечетную сторону Победителей от Кольцевой до Нарочанской. Соответственно, в этот период изменят свои маршруты и автобусы. При этом в Минск-Трансе предупреждают, время ограничений ориентировочное. По ходу мероприятия сотрудники госавтоинспекции могут оперативно менять схему движения. Последние звонки пройдут завтра в столичных школах и гимназиях в формате торжественных линеек. В 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой», а вечером, по сложившейся традиции, в Минск-арене состоится праздник. В связи с этим милиция перейдет на усиленный режим несения службы. Сотрудники правоохранительных органов обеспечат охрану общественного порядка на всех площадках проведения мероприятий. За дорожную безопасность будут отвечать экипажи ГАИ. По всему городу усилят наряды в местах массового отдыха.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс». Золотой вираж.
2: Огромный привет слушателям «Радио Рокс». Меня зовут Андрей Асимович. Я приветствую всех со своего комментаторского мостика и обещаю, в ближайший час вас ждет много интересного. Ведь это время музыкальных гонок, а гонки всегда захватывают. То радуют, то щекочут воображение. Правила «Золотого виража» простые. 7 песенных болидов, которыми управляют лучшие музыкальные пилоты, примут участие в эфирном первенстве. Это семерка сильнейших, так сказать, основной состав. Их определили вы голосованием на сайте «Рокса» в разделе «Золотой вираж». Вы же и тем же способом определили еще одну тройку участников. Это наши претенденты на попадание в гонку. Таким образом, 10 песенных болидов сегодня получат порцию внимания и поддержки. Но есть еще одна категория эфирно-гоночных суперкаров. Это те, которые внимания на вираже, наоборот, лишатся. И сегодня гонку покинет, так, секунды напряжения, Вика Вечер.

0: Дорожная обстановка.
1: Чуть-чуть свободнее стало на дорогах Минска, пробки оцениваются в 6 баллов. По-прежнему наиболее затруднено движение по Кольцевой. От Победителей до Притыцкого, от Всехсвятской до Дачной и от Логойского тракта до Раубичской. Стоит Партизанский проспект от Центральной до Ангарской, Кальварийская, Романовская, Слобода, от Тучинского переулка до Немиги и Независимости от Площади Победы до Ленина. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Колоса от Белинского до Хмельницкого, Орловскую от Коростояновой до Долгиновского тракта и Червяково-Долгиновский тракт от Осипенко до Новаторской. Также сложно на Шарангович от Якубовского до Горецкого, на Дзержинского от МКАД до Есенина и на Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка. Пробка на Мирошниченко от трассы Колодище за Славль до Кольцевой, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Независимости от Купалы до Площади Победы. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.
2: Скорость пилотов на трассе – это одно, а вот скорость работы механиков во время пит-стопа – это уже совсем другое. В гонках важно все. Раньше механики за время заливки топлива, а это не меньше 6-7 секунд, могли без особой спешки перебортировать колеса. Но дозаправки в «Формуле-1» отменили, и от скорости замены колес теперь зависит, потеряет гонщик время в боксах или получит шанс кого-нибудь перепрыгнуть. Рост скорости пит-стопов шел с каждым годом. 1,91 секунды. Вот рекордно короткое время пит-стопа. Именно столько потребовалось, чтобы заменить все 4 колеса и отпустить гонщика обратно на трек. Вы только себе представьте, менее 2 секунд понадобилось механикам Пьера Гасли, чтобы обслужить болид. Кстати, рекорд этот был зафиксирован на Гран-при Великобритании.

0: Ну, что я тут могу сказать? Наши пит-стопы, ну, не такие короткие. Нам времени побольше надо. Ведь пока кто-то из основных гонщиков останавливается, кто-то из претендентов появляется в поле нашего внимания и заявляет о себе.
1: Пит-стоп.
0: И сегодня это Елена Север на красивом песенном болиде «Секретный роман». Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
5: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
6: В ОМА весь май. Кресло «Коконы» со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
10: Радио Рокс.
11: У каждого из нас, у кого-то реже, у кого-то чаще, возникает вопрос: «А чего же моя душа просит?» Ответ часто находим в музыке. Она же пробуждает чувства, наполняет жизнь новыми красками, помогает выразить эмоции. Древнегреческие философы Пифагор, Аристотель и Платон обращали внимание людей на профилактическую и лечебную силу музыки. Они полагали, что она устанавливает порядок во всей Вселенной и нарушенную гармонию в человеческом теле. Еще Авиценна утверждал, что музыка – это не лекарственный способ лечения, наряду с диетой, запахами и смехом. В результате многочисленных экспериментальных исследований научно доказано, что музыка укрепляет иммунную систему, активизирует восстановительные процессы в организме и улучшает обмен веществ. Ну а хорошая музыка оказывает воздействие на клеточном уровне. Вот, поэтому мы любим и слушаем Радио Рокс. Звучащая здесь музыка для души вдохновляет и заставляет двигаться в такт в любом возрасте. Когда мы были молоды, великолепный песенный болид Александра Юрпалова появляется на гоночной трассе Рокса и фиксируется на пятой позиции. Встречаем!

воды. Вольный ветер нам дул в паруса, не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

0: Помню, совсем недавно Виктор Королёв поднимал тему яблок на вираже. Сегодня она снова актуальна, но несколько с другого ракурса и в исполнении нового пилота.
1: «Пит-стоп».
0: В музыкальной гонке приветствуем еще одного претендента недели. Это Герман Грач и его «Дикая яблоня». Кстати, яблоко стало не только символом начала истории человечества, но и мерой вещей, так сказать, сочным эталоном. Стоило в Европе появиться новому плоду, как его тут же сравнивали с яблоком. Апельсин называли китайским яблоком, лимон – индийским, помидор – золотым. Яблоки, кстати, не тонут в воде, потому что 1/4 их объема занимает воздух. В 1 килограмме яблок содержится чуть больше 1 миллиграмма железа. Но ликвидировать дефицит железа в организме с помощью яблок, конечно же, сложно. Дневная норма потребления железа для взрослых людей колеблется от 8 до 18 миллиграммов. То есть получается, что надо съесть около 10 килограммов яблок ежедневно. Ну, это уж слишком. Зато я нашел интересные данные за 2019 год. Во всем мире было собрано 68,6 миллионов тонн яблок. Если путем нехитрых математических данных перевести эти цифры в вес железа, то получится примерно столько же, сколько весят 25 кузовов средних легковых автомобилей. А вот сколько железа может произвести одна дикая яблоня, я не знаю. Но то, что это целый музыкально-гоночный болид, вот это я заявляю с полной уверенностью. Встречаем песнякар-претендент недели за штурвалом Герман Грач. «Дикая яблоня». Слушаем. We'll be right back.

Стас Михайлов красивый, ухоженный. Он не скрывает, что тщательно следит за внешностью. При этом отрицает любые пластические операции и уколы красоты. Но многие давно отметили перемены во внешности кумира. Оказалось, это связано с тем, что пилот сделал 3 операции по пересадке волос и отпустил бороду. А однажды из-за таких вот перемен на его концерте произошел каверзный случай. Зрительница, не узнавшая артиста, выскочила на сцену и остановила концерт с криками: «Это не Михайлов! Борода не настоящая!» Ну, все посмеялись, конечно, от души, а когда певец предложил проверить и подергать за бороду, все еще больше пришли в восторг. Ну как же хорошо, когда у талантливых людей и чувство юмора прекрасное. Да и вообще, счастье не плачет, как говорит сам Стас Михайлов. Его песенный болид на этой неделе немного сдал позиции, оказавшись 4-м в гонке. Ну, прямо сейчас послушаем.

0: «Свой берег левый» сказал кому-то Алексей Петрухин. И с улыбкой появился на дополнительном треке «Золотовиражной трассы».
1: «Пит-стоп».
0: Да, тот, кого вы давно ждали, кого так любите, сегодня претендент недели. Встречайте его улыбками, танцами и, конечно, голосами поддержки на сайте Рокса. Алексей Петрухин, «Твой берег левый». Слушаем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Бел Автомаркет.
3: Продажа авто.
2: Бел Автомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Бел Автомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Только по 24 мая. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Радио «Рокс».
7: Впереди лето, сезон отпусков, прогулок, парков с аттракционами. К слову, неожиданное. В Финляндии так сильно любят сауны, что встроили одну прямо в колесо обозрения на побережье Хельсинки. В кабинке можно париться сразу вчетвером, любуясь видами с высоты 40 метров. Арендуется летающая сауна минимум на час. Ну, как вам такое обжигающее удовольствие?
8: Финишная прямая.
7: У нас такого, конечно, нет, зато есть песня о том, как обожгла любовь. И ее поет Евгений Григорьев на третьей позиции.

Александр Олешко рассказал, что коллекционирует умные мысли умных людей. Они помогают ему жить. Ну, например, любит бальзаковское высказывание: «К тому, кто умеет ждать, все приходит вовремя». Или вот слова Пикуля: «Помалкивай, терпи, выдержи, победим». Вот прям чувствуется правильный настрой, который перетекает в высказывание самого Александра. Все к лучшему. И теперь мы можем цитировать слова не только классиков, но и нашего золотовиражного пилота. Все к лучшему. Александр Олешко, второй в музыкальной гонке.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
5: Завжди тут цены цуд. Кока-кола 3,19 за 1,5 литров.
6: Подробности на сайте грошек.by и по телефону +375 44 788 80 26.
7: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: Радио Рокс.
9: Прежде чем объявить имя победителя, подведу промежуточную черту и напомню вам, как сложились музыкальные пазлы в очередной картине гонок. Седьмым финишировал песенный болид Вавана «Любовь рождает чудеса».
10: Любовь рождает чудеса.
9: На шестой позиции Виталий Волк. «Лучшее во мне».
11: За

0: «Когда мы были молоды». Музыкальный суперкар Александра Юрпалова. Пятый.
1: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
0: Четверочку вы поставили Стасу Михайлову за то, что счастье не плачет.
2: Счастье не плачет, когда нам в воде небо дугой и так одиноко.
0: На бронзовой позиции «Обожгла любовь» поет Евгений Григорьев.
3: Обожгла любовь, обожгла любовь, лампадкой след оставила.
0: Все к лучшему. У Александра Олешко сегодня серебро.
4: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
0: Ну а сейчас о главном. Чемпион. Победителем «Золотого виража» третьей недели пятого месяца 2026 года становится любимый, талантливый, красивый, неповторимый Никита Панфилов. Встречайте в эфире аплодисментами пилота и его музыкальный болид «Я бы мир себе нарисовал». Сегодня это золото нашей гонки.

0: и стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Ух, вот это вираж! Кричит кто-то на радиотрибунах. Ну, такой вот вираж! Вздыхает в другой стороне. И каждый болеет за своего гонщика. Кому-то результаты нравятся, а кто-то не согласен. Хотите что-то изменить? Заходите на сайт rocks.com. Голосуйте за пилотов в разделе «Золотой вираж». Именно вы формируете картину музыкальных гонок, которую в конце каждой недели комментирую я, Андрей Асимович. Кстати, на вираже мы оказываемся всегда точно по расписанию. По пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. И напоследок, помните, гонки — это жизнь. Все, что происходит до и после них, всего лишь ожидание. До новой встречи, до новой гонки. Пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси намерены изменить правила работы для репетиторов. Это касается физических лиц, которые ведут самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Чтобы оказывать услуги в этой сфере, им необходимо будет попасть в специальный реестр. Министерство образования уже подготовило проект постановления, который предусматривает создание такой базы. Документ вынесен на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно оставить в специальной теме на правовом форуме по 1 июня. Если постановление примут, то новые правила начнут действовать через 3 месяца после официального опубликования. В столице почти 3000 семей находятся в списке злостных должников за жилищно-коммунальные услуги. Около 1400 из них не платят по счетам от года до 3 лет и свыше 1500 более 3 лет. Специалисты напоминают, должники рискуют лишиться жилья. В прошлом году с публичных торгов были реализованы 5 квартир и 3 доли в жилых помещениях. Всего же в городе на 1 апреля зафиксированы свыше 43 тысяч лицевых счетов с просроченной задолженностью за коммуналку. На Старовилинском тракте в Минске уже сегодня с 11 вечера изменится организация движения. В частности, на участке от Нововилинской до местного проезда здания номер 11 можно будет проехать по четной стороне дороги. Количество полос для каждого направления уменьшит с 2 до 1. Это первый этап масштабного проекта по модернизации Старовилинского тракта. Планируется расширение дороги и перенос разворотного кольца трамваев от пересечения Щедрина к Дворцу детей и молодежи. Завершить этап намерены к 3 июля. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Оззи Осборн, скончавшийся в июле прошлого года, вновь предстанет перед публикой в виде ИИ-аватара. 3D-голограмма будет основана на его образе и воссоздаст индивидуальные черты. Семья музыканта подписала соглашение с компанией, которая специализируется на создании реалистичных цифровых двойников людей. Поклонники фронтмена Black Sabbath смогут пообщаться с его аватаром уже этим летом в Великобритании и США. По словам вдовы музыканта Шерон Осборн, цифрового двойника можно будет спросить о чем угодно, он ответит голосом Оззи, и ответы будут такими, какие дал бы он сам.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле +24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21 градуса.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ну что, все уже дома? Ну или в самое ближайшее время там будут, это точно. Потому что там всегда ждут, там приятно. И потому что сегодня пятница, солнечная, майская, ну а потому приятная. Рабочая часть недели для большинства граждан уже завершена. А значит, можно смело входить в активную фазу предварительного, товарищи, релакса, заслуженного отдыха и наслаждаться приятным майским вечером на свежем воздухе. Ну или проводить время в уютном месте в компании хороших людей. Ну а если у вас и у ваших близких людей

есть еще личные жизненные праздники, которые выпали именно на этот день, на 22 мая, пятница. Тогда надо поделиться этой радостью со всеми и на всю страну поздравить ваших родных и близких, друзей и подруг с приятными жизненными обстоятельствами. Пусть все знают. Вот этими займемся в ближайший час на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс». В вечерней народно-поздравительной программе «Был бы повод» в студию микрофона Александр Барский. Наш эфирный вайбер тоже на связи, он на приеме. Всем здравствуйте. Итак, я уже активно включаюсь в работу. Ровно дай, как наш эфирный вайбер в номер 8033-699-1021. Помечайте, пригодится 699-1021. Да, записали. Сюда пишите ваши душевные поздравления родным и близким, изящные комплименты и музыкальные приветствия друзьям, подругам и коллегам. К вашим искренним словам добавим еще и музыкальный подарок, и, поверьте, все будут довольны. Не стесняемся. Пишем, поздравляем и слушаем только лучшие песни.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Итак, друзья мои, начнем. Пятница вечер располагает к какому-то особому состоянию. Может быть, умиротворению, я еще не разобрался, а может быть, куражу.

0: такой человек, вы знаете, Николай Викторович. Мы поздравляем вас на всю страну, причем это делаем дружно, от души.
1: Поздравляем!
0: Это чувствуется. Желаем здоровья, удачи и благополучия. Пусть жизнь будет яркой и счастливой. Желаем также достижения всех поставленных целей. Пусть на жизненном пути, долгом, ярком, сопровождают надежные друзья и искренние люди. Желаем, чтобы все печали, все невзгоды забыли дорогу в ваш дом, вообще к вам даже близко не подходили. Пусть радость только заходит в гости, семейный очаг будет наполнен теплом и гармонией, ну а в семье царят уют, покой и благополучие. Все как положено, все как у счастливых людей. Так и должно быть. Ну и пусть солнце с теплотой освещает вам долгую дорогу жизни. Долгих лет вам, исполнение желаний, воплощение всех надежд. С уважением, дружный коллектив товарищей транспортной службы. Ну, мы послушаем начальника транспортного цеха Константина Крымского. Есть такой певец, у него есть, кстати, песня, которая подходит под род деятельности Николая Викторовича. «Моя дорога», так называется песня. Николай Викторович, с днем рождения. Побольше вам жизненных удовольствий.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Анна пишет, в программу «Был бы повод», потому что этот самый повод есть. Анна, здравствуйте. Вот еще кто-то днем прислал сообщение в адрес Галины Лобановской. Ну, наверняка сама Галина пишет. «Сегодня мы отдыхаем на озере с друзьями, потому что есть повод. Мы поздравляем с днем рождения Галину Лобановскую и вот отмечаем этот праздник. Пусть остается молодой, любимый, желанный, крепкого здоровья, долгих лет жизни». Ну и вот Анна включилась вот только сейчас в этот праздник жизни. Пишет, что она сегодня вот с дружной семьей, конечно же, отмечает это. Пусть галочка «Жизнь» будет...

солнечной, приятной, ласковой, вот как этот день майский. Будет наполнена радостью, счастьем. Пусть в жизни будет вот все, что необходимо для счастья. Гармония, приятные люди, любовь, крепкое здоровье. Мы тебя очень-очень любим. Вот с этими наилучшими пожеланиями, с овациями вас, а ваш адрес, Галина Ивановна, это любящий муж Татьяна, Марина, дочь Анна, Михаил, не знаю, кто такой Михаил, но близкий человек, иначе бы в свой семейный круг не пустили праздновать бы, а также сын Дмитрий и Валерия. Галина Ивановна, с днем рождения, я думаю, что все эти люди, которые вас поздравляют, уж точно могут сказать, что вы лучшая.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: 8033 699 1021 номер нашего неустанного эфирного вайбера Рокса. Он работает на прием ваших хорошестей, жизненных радостей, приветов, поздравлений, комплиментов в адрес самых близких людей. Вот Татьяна пишет. Вы знаете, вот вчера по паспорту отметила свое 50-летие красивая, молодая, любящая жизнь, а жизнь любит ее очень, любимая всеми своими родными и близкими женщина. Это наша Инночка Кирпиченко. Давайте искупаем овации. Дорогая наша Инночка, мы все, вот твоя дружная семья, это твои сестры, братья, их мужья, жены, все твои племянники, твои детки и даже крошка-внученька от всего сердца. Вот сегодня, вот именно сейчас мы хотим на всю страну поздравить тебя с твоим праздником, с твоим золотым юбилеем. Ты у нас самая золотая. Золотая мама, золотая жена, сестра тоже золотая. А какая тетя, а бабушка, а родственница, ну, просто нет цены. Ты знаешь, вот вчера ты получила море поздравлений, океан подарков от всех, кто тебя любит, ценит и даже, может быть, не мыслит своей полноценной жизни без тебя. Ну а завтра ты будешь королевой своего праздника. Вода в субботний день. Все близкие, родственники, хорошие люди соберутся, чтобы поздравить лично нашу Инночку Кирпиченко с золотым юбилеем. Ну а мы сейчас тоже хотим поздравить.
2: Поздравляем!
1: И вот, пользуясь Радио Рокс, всепроникающей волной и программой «Был бы повод», поздравляем тебя, дорогая. Знай, что мы все — это сестры Ира, Оксана со своими семьями, муж Александр, сын Сергея со своей семьей, маленькой принцессой Мирославой, брат Сергея со своей женой и все твои племянники — вот, перечислили. Очень любим тебя и желаем всех земных благ. Наконец-таки мы подошли к пожелаем в адрес Инночки. Пусть все в твоей жизни тебя радует. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть жизнь твоя будет наполнена самыми яркими красками, самыми приятными сюрпризами. Пусть сбываются все твои самые заветные мечты. Ты это заслужила. Ну и всегда помни, что мы все... Кто сегодня мысленно даже с тобой, кто завтра будет с тобой вместе с шашлычками, с музыкой, продолжим твой жизненный праздник. Потому что это праздник, в том числе и для нас, для людей, которые тебя много лет уже знают и очень-очень любят. Дорогая передача, пишет Татьяна, был бы повод, подарите нашей любимке, нашей Инночке хорошую песню. Есть такая. Красивая песня для красивой женщины. Красивая история от Аланы Черкасова. Инна, с днем рождения.
3: Губы

0: хорошо там, где мы Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Есть в нашей стране хорошие люди, которых независимо друг от друга. Те, кто знает, поздравляет на всю страну в программе «Был бы повод». Среди этих людей и Сергей Михайлович Бульбешов. Вот Матвей в числе первых из города Гомеля решил поздравить Сергея Михайловича, потому что пишет, это мой замечательный папа. Сегодня у него день рождения, сегодня ему исполнилось 49 лет, и я поздравляю.
2: С днем рождения!
1: Сын Матвей желает вам, Сергей, от души крепкого здоровья, оставаться таким же надежным стержнем для семьи. Мира в душе желает и домашнего уюта. Папочка, с днем рождения. А вот Наталья еще пишет, а также присоединяются дети Евгения, Федор, а также вторая половинка. Это, наверное, и есть Наталья. Хочу поздравить и я, Сергея Михайловича Бульбешова, с днем рождения. Желаю тоже крепкого здоровья. Лишним не бывает никогда. Пусть сбываются все мечты, все желания. Ну и пусть сердце подскажет тебе точно, куда надо идти. Сергей Михайлович, вот прислушайтесь к сердцу. Что оно нам подсказывает? Оно подсказывает, а никуда идти не надо. Оставайся там, где есть, рядом с близкими, любимыми людьми. Вот и отмечай праздник. Вот что подсказало сердце Сергею Михайловичу. Крепкого здоровья вам. А вот пишет нам Ольга. Вы знаете, и у меня тоже есть повод. Потому что сегодня пятница. И у нас есть дача. Я хочу сказать снова здравствуй, дача, передать привет Алексею Михайловичу Шахнову. Лешенька, спасибо, что ты есть в нашей жизни. Все получится, и звезды обязательно сойдутся. Люблю тебя бесконечно. И вот Алексею Михайловичу точно сердце подсказывает, куда нужно двигаться сейчас. Куда? На дачу, Алексей Михайлович. Но чтобы легко работалось для вас и для всех, вот эта песня Юрия Антонова.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Евгений пишет, программу «Был бы повод». Хочу поздравить на всю страну жительницу города Смолевичи. Очаровательную, можно сказать, даже прекрасную. Елену прекрасную. Но если уже точнее, то Елену Анатольевну Бачило тире прекрасную. С днем рождения, Леночка, поздравляю. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, добра. Всего хорошего, что есть в этом мире. Отличного настроения, ну а самого главного – это любви в семье. И радости вам. И женского счастья желаю. Искренне. Пусть это все будет у вас. Екатерина пишет. Сегодня у моей замечательной мамы, которую я очень-очень люблю, Надежды Васильевны Ястреб, класс, фамилия супер, которая живет в поселке Воропаево, день рождения. Но это не было для нас неожиданностью, потому что такие праздники надо знать. Мы помним и, конечно же, ее...
2: Поздравляем!
1: Мамочка, дорогая моя, я желаю тебе обязательно крепкого здоровья, долгих лет жизни в радости. Добра желаю исполнения всех твоих желаний и надежд. Пусть каждое теплое пожелание, сказанное сегодня и в последующие дни в твой адрес, обязательно исполнится. Вот такую установку даем Надежде Васильевне. Вот эти пожелания также отправляем туда, к Богу на небо. Пусть он услышит и этому поспособствует. Спасибо тебе за все. К поздравлению присоединяется вся наша большая дружная семья. А вот Жанна пишет. От лица зятя Сергея и дружной семьи. Есть повод. Хотелось бы отправить это поздравление замечательному человеку Инне Иосифовне Кухаревич, у которой сегодня день рождения. Зять Сергей утверждает, что это не просто теща, а золотая теща Инна Иосифовна. Все на «и», заметьте. Поэтому давайте пожелаем душевного тепла, исполнения желаний, качественного женского счастья, чтобы душа улыбалась, глаза от этого счастья, конечно же, горели, чтобы издалека было видно, что идет счастливый человек. Ну, конечно же, здоровья и всегда хорошего настроения. Но чтобы настроение было хорошим сегодня и не то что последующие часы, а даже дни, недели и месяцы, давайте предложим внести свой вклад в это праздное настроение Виктору Королеву. Он подарит вам свою песню.

8-0-33-6-9-9-102-1. Это номер нашего неустанного вайбера, который принимает ваши приветы и поздравления. Время еще есть, минут 10, но не больше. Но что успею, озвучу, выполню. Преподнесу и послушаем хорошую песню как подарок. Юля пишет. Сегодня день рождения у нашего замечательного сына. Зовут его Николай, простое имя. Но человек, вы знаете, непростой. Человек замечательный. Николай Кузнецов сегодня 23 года отмечает в кругу самых близких людей. Поздравляем. Коленька, желаем тебе самое главное – это крепкого здоровья, больших жизненных перспектив, счастья. Верим, оно будет у тебя. Любви, искренних друзей, удачи и всего самого-самого наилучшего. Вот такую установочку даем тебе. Все у тебя будет классно. Ну, не только сегодня, в этот праздничный день, но и всегда. Мы тебя очень любим. Людмила пишет. И у нашего сына сегодня тоже день рождения. Зовут его Михаил. Михаил Иванович Лойко отмечает сегодня 34-й день рождения. Отмечает, живет, радуется он в городе Мосты. И Мишу, конечно, надо встретить овациями. Родители, близкие люди, а также сестричка Татьяна со своей семьей поздравляет вас, Миша, с днем рождения, желает крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы детки твои радовали тебя, чтобы они и вообще все вы были здоровы. Ангела-хранителя, ежеминутно тебе. Но мы тебя очень сильно любим, знаем, верим, все у тебя получится, даже не сомневайся в этом. Ну а сейчас прими от всех нас... А также от Александра Шато и Рады Рай вот этот музыкальный подарок. Надеюсь, понравится вам, Миша, и вам, Николай.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Светлана Соловьева к нам в программу «Был бы повод», как на работу ходит. Редко пропускает, начинаем волноваться, но всегда у Светланы есть повод. Вот хочу поздравить сегодня на всю страну замечательного человека, которого зовут Валентина. Валентину Барташевич. В этот праздничный для всех день я, Валечка, желаю тебе крепкого здоровья, радости, женского счастья, успехов, процветания. Будь самой счастливой, самой любимой женщиной и мамой. Всего тебе самого-самого наилучшего. Ирина пишет: «Вы знаете, сегодня отмечает свой юбилейный день рождения моя двоюродная сестра. Зовут ее Наталья, Наталья Мазепа. Я поздравляю тебя, Наташенька». Нет, мы тебя поздравляем.
3: Поздравляем!
2: Близкие люди желают вам здоровья, крепкого счастья, удачи. Все остальное, Наталья, наживное. Вот правда. Олег пишет: «Олег, персональный привет к вам шлю. Хочу поздравить мою любимую жену, Людмилу Алексеевну Живицу, с очередным днем рождения. Это же праздник, Людочка, для всех, кто тебя знает, особенно для меня, потому что ты однажды появилась в моей жизни. И я хочу пожелать тебе всего самого-самого наилучшего, необходимого для счастья. Крепкого здоровья также. Родная, я тебя очень сильно люблю и хочу жить с тобой еще долго-долго-долго, много-много-много десятилетий в радости, в счастье, в достатке. Муж Олег, а также дочь Анастасия, все родственники, и вот ближайшее окружение Людмилы Алексеевны присоединяется и дарит вот эту песню Артура Руденко, который, когда ее сочинял, исполнял, наверняка представлял образ Людмилы, да, Алексеевны, почему бы нет. Поэтому вот получилась такая песня про красивую Люду. Олег, не ревнуйте.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Наталья пишет программу «Был бы повод», и повод этот есть. Я хочу поздравить на всю страну, а также на прилегающие окрестности, в том числе и в России слушают Радио Рокс, да, всеми нами любимого хорошего человека, неутомимого труженика, горячо любимого и любящего природу, который умело ее освещает, все красоты Урала, живет он именно там. Фото, видео дарит нам радость и приятные воспоминания о далеких местах, где когда-то мы родились, провели детство, юность, где нам было когда-то хорошо. Приятно смотреть его фотоработы. И спасибо говорим нашему земляку Владимиру Калиниченко, который живет в уютном уральском городке Белорецк. Владимир, поздравляем тебя с днем рождения. Я очень хочу, чтобы ты был здоров и счастлив. Продолжай свое занятие, у тебя все классно получается. У тебя талант. Да, ты видишь такие детали, которые иногда вот сразу и не замечает обычный человек. Я хочу подарить тебе, наш друг, вот этот белорусский приветик, ну и хорошую песню. Хорошая песня будет про то, как льется музыка, музыка, музыка от группы «Новые самоцветы». Если уж говорим, вспомнить о былом, о приятных мгновениях детства, юности и жизни. Мне кажется, эта песня подойдет. А вот Виктор пишет. И у меня тоже есть повод. Я хочу поздравить Светлану Ярамчук из Скобрина с днем рождения. Светочке желаю жить долго, в радости, в согласии, в мире, в достатке, крепкого здоровья, настоящего женского счастья и всего самого-самого наилучшего. Обещанные песни уже врываются в наш эфир. Вечерний пятничный на Роксе. Продолжайте слушать Рокс, хорошую музыку, а я вас покидаю. У меня на сегодня все. До завтра, пока.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Это все случилось в звездную полночь, и себе я не смогу простить, что позволил уйти навсегда прочь той, с кем я готов был жизнь прожить.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLine.
3: В Беларуси 9 вечера.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Мне повезло!

0: пунктом получения убытков.
1: Радио Рокс.
2: Ты прости за нежданную встречу, увидеть хотел. Кто сказал, время лечит, тот вряд ли когда-то болел. Я как дерево срубленный, я разучился дышать. И я знаю, что там пустота, где должна быть душа. Я пытался твой номер набрать, но срывалась рука. Я хотел вновь услышать твой голос в ответ три гудка. Ты оставила в сердце своем

вернуться потом в свой потерянный дом. Как нелепо, бессмысленно, как нелепо.

0: Макс.
1: Когда расходятся пути и рвут привычек паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Добрый вечер. Радио.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Реклама.
1: Вау! Бетера раздает двойной бонус новым клиентам. Забирай фрибет до 100 рублей и 500 фриспинов. Врывайся в игру с Бетера.

стать рискну. Мне б глоток воды до хлеба, да чтоб путь мой скушен не был, да попутчик, чтоб беседа, да шалашик, чтоб уснуть.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Гомеле плюс 24, в Бресте 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске до 21.
1: Добрый вечер.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся. Реально.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С «Макслайном».
0: Доброй ночи. Радио «Рокс».

0: жжет асфальт, дворник жжет листву.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя.

закрою я все воспоминания твои. Знаешь, как я тосковал, падал, а потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

0: Радио Рокс.
1: Что за муки влюбленного сердца? Осмотрите меня, доктора.

не то я сам себя, так и знайте, занесу инфекцию в кровь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разводи руками доктора,

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Шел трамвай с окраины в город. Путь его неспешен, долог. Пассажиры дремлют, битый час. Только парень кареглазый, не приметишь его сразу. Не сводил с одной девчонки глаз.

Тот трамвай и тот же город, и похожая история. Смотрю и вспоминаю нас. Тот же парень, та девчонка, та улыбка.

0: Радіо Рокс.
1: Там, за туманами білими край, далеко-далеко, ближе к быстрой реке, в том краю годы птицы летят в бесконечную даль, оставляя вопросы без ответа, кто мы на земле. Там, за туманами вдаль облака, неустанно летят, им не надо стареть. Сверху видно им так хорошо, как порой иногда. Мы спешим и стараемся все в этой жизни.

твои целовать готов. Нежность, любви и не надо слов. Волосы гладить, смотреть в глаза. В них

0: да, а все-таки это нет, не лучше, чем да.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
2: Помню, это было в ресторане.

называется приплыл. Ем теперь виагру ночью под подушкой, чтобы утолить любимый пыл. Не влюбляйтесь.

тебе тогда

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Радио Рокс.
1: Конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно зашла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко.

0: ветки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?
1: Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио